0: исламистский египетский исламский джихад. В конце 70-х годов 20 века в Египте участились антикоптские выступления исламских фундаменталистов, следствием которых стали межрелигиозные столкновения и антикоптские погромы. После того, как патриарх Шенуда в 1981 году отказался отменить публичные торжества по случаю Пасхи, президент Египта Анвар Садат поместил его под домашний арест в монастыре. Заключению также подверглись 8 епископов и 24 священника Коптской церкви. Лишь 2 января 1985 года, по прошествии более чем 3 лет после убийства Садата, президент Хосни Мубарак распорядился освободить патриарха. 5 днями позже тот уже служил рождественскую литургию в Каире. Шенуда III являлся активным сторонником межконфессионального диалога. Он первым из коптских патриархов посетил Москву. При нем Коптская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шенуда III встречался также с папой римским Павлом VI, а также константинопольским патриархом и архиепископом кентерберийским. Коптская православная церковь или Египетская православная церковь относится к группе древневосточных нехалкидонских церквей. В Египте она имеет около 14 миллионов последователей.
1: След в истории.

0: Евангелие от Матфея.
1: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
2: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».

0: Привет, драгоценная аудитория! Привет всем и каждому! Здесь Наташа Романцова. Никакая не новость. Очень многие живут по системе координат от выходных до выходных. Очень многие, если не сказать все. Но знаете что? Каждый раз, когда звучат вздохи, вот, мол, лето заканчивается, вот выходные пролетели, вот до следующего отпуска далеко, так и хочется добавить. У вас вкус к жизни заканчивается, а не лето, не отпуск и не выходные. Живите сегодня, друзья. Сегодняшний день этого вполне достоин. Живите сегодня.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом, всю свою жизнь посвящаю Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Но был период, когда меня штормило в подростковом возрасте. Просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Вот, ну, как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. Я уже начал жить по призванию, действительно. Ну, осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. Пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Ну, постепенно, конечно, но это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Клайв Льюис.
1: Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, где говорится, что опубликованная вчера история, возможно, не совсем соответствует истине, и все не так страшно. Почувствуете ли вы облегчение? Слава богу, они не такие негодяи, как я думал. Или будете разочарованы и даже попытаетесь держаться первоначальной версии просто ради удовольствия думать, что те, о ком вы читали, законченные мерзавцы. Если человек охвачен вторым чувством, тогда, боюсь, он вступил на путь, который, пройди он его до конца, заведет его в сети дьявола. В самом деле, ведь он хочет, чтобы черное было еще чернее. Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, чтобы серое, а потом и белое тоже стало черным. В конце концов, появится желание все, буквально все, Бога и наших друзей, и себя самих видеть в черном свете. Подавить его уже не удастся. Атмосфера безудержной ненависти поглотит такую душу навеки.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «И нашел я, что горче смерти женщина, которая сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я», — сказал экклезиаст, добавляя одну к одной, чтобы сделать такой вывод. 7:26-27. Синодальный перевод этих стихов звучит иначе. Здесь другой, альтернативной и допустимой грамматикой. В контексте размышления о моральном состоянии носителей и образа Божьего данная тема вполне уместна. Кому, как не Соломону, судить об этом? Надо оговориться, что он не делает общего вывода о женщинах, а говорит только о тех, кто ведет себя как сеть, чье сердце силки и руки оковы. Некоторые из них действительно в полной мере пользуются тем, что они женщины. Они понимают, что обладают властью очаровывать и злоупотребляют ей. Как следствие, уместно упомянуть о контроле, который они обретают над мужчинами. Насколько сильным может быть женский контроль и влияние? Напомню, и полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. 3 Царств 11:1-3:4. Если называть вещи своими именами, то это очередная форма зависимости. А зависимость – то же самое, что рабство. Смотрите на сравнение. Силки, сеть, оковы. Силки – это слово означает сеть для ловли птиц. Горче смерти такая женщина. Сеть и оковы. Здесь образ запутавшегося и скованного мужчины. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. 7:26. Добрый пред Богом – это тот, кто хочет ему угождать. Вспомните Иосифа, сына Иакова. Он спасся от жены Потифара, потому что не представлял себе, как можно ослушаться Господа. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Бытие 39:9. Он был молодым мужчиной с естественными потребностями и желаниями, но смог сказать себе «нет». А Соломон не смог и набрал целый гарем. 7:27. Есть только одна причина во Вселенной, которая поможет отказать себе любимому. Бог, покоривший сердце.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Наталья Косвинцева?
1: Сегодня я хотела поговорить с вами о том, что все мы ожидаем ответ от Бога. Мы молимся в определенных обстоятельствах и ждем чуда от Него. И сегодня я хотела бы прочитать с вами места из Библии, слова Иисуса. Он вспоминает две истории, которые произошли в Ветхом Завете. Евангелие от Луки, 4 глава, с 25 стиха. «Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дне Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Два героя, у которых есть нечто общее – это вера и желание получить Божье чудо. Когда описывается история вдовы, эта женщина со своим сыном, они жили уже в то время, когда на земле был голод 3 года и 6 месяцев. И ее ситуация была настолько отчаянная, что у нее осталось продуктов на один ужин. Они должны были съесть это и потом просто ожидать голодной смерти. Я думаю, в такой ситуации любой человек, и, конечно же, она, от всего сердца взывали Господу и просили его ответ. Ответ приходит в виде пророка Илии. Он приходит к ней, но он не приносит в руках буханку хлеба, колбасу, муку, масло. Но он приходит к ней со словом от Господа. Он говорит ей: «То, что ты имеешь, отдай сначала мне, а потом сделаешь для себя». И эта женщина, перед страхом, отвергнув всякий страх смерти, она просто верой принимает это слово и делает то, что говорит пророк. Она почитает это слово послушанием и в итоге получает свое чудо. Во второй истории Нейман, он также, мы знаем, что он был прокаженный, но он также, подчиняясь Божьему Слову, преклоняясь перед его Словом, он окунается в воды Иордана и становится его тело абсолютно чистым и здоровым от проказы. В его жизнь ответ также не приходит в виде прямого исцеления, мгновенного, когда пророк вышел к нему навстречу, но приходит в виде Божьего Слова, Божьего обещания. Поэтому, если в нашей жизни мы ожидаем какого-то чуда от Бога, просим его о каком-то ответе в нашей жизни, очень важно почитать и верить, что если Бог дает нам свое слово, и мы не сразу получаем ответ в виде спасения своих родственников, исцеления нашей болезни, но Бог дает нам свое слово и свое обещание, нам надо верить в это слово, стоять на этом слове, и чудо обязательно придет. Потому что откровение гораздо ценнее самого ответа, и Бог ждет нашего послушания Его Слову.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому что злы их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога свершенные».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу затронуть такую тему в супружеских отношений, как установить личные границы. Вы помните, что личные границы – это набор ваших личных принципов, вашей морали, ваших правил, которые, ну, вы сами для себя избрали и считаешь это нормой для жизни. И сегодня хочу дать несколько советов, как устанавливать личные границы. Вначале, конечно же, вам нужно определить их. Прежде чем требовать что-то изменить, определитесь, чего вы хотите, а чего нет. Что вы можете, а чего вы не можете делать. Что для вас важно, а что нет. Что для вас приемлемо, а что нет. В вопросе отношений, что вы делаете, а чего не делаете. Допустим, как вы проводите время вместе, интимную сторону жизни, финансы, воспитание детей, отношения к родственникам и так далее. Как можно с вами разговаривать, а как нельзя. У каждого из нас свои потребности. Поэтому, возможно, вы не видите ничего плохого в том, что ваш муж или ваша супруга при тебе или при детях ругаются матом. Но для меня, допустим, это неприемлемо и недопустимо. Поэтому важно вот эти принципы выписать на бумаге. Потому что это лучше, чем, знаете, некая каша, которая в голове. Материализуйте эту мысль. Пускай она ляжет на бумагу. Следующий момент. Не усложняйте. Не нужно больших и замысловатых фраз. Как пример для правила. При общении со мной нельзя ругаться матом. Меня нельзя оскорблять. Меня нельзя унижать. Мне нельзя выказывать грубость или стыдить на других людях. Следующий момент. Сделайте анализ составленного списка на соответствие своих ожиданий и реалий жизни. Подумайте о границах вашего мужа или супруги, детей, родителей. Это тоже вам поможет выстроить свои границы и не нарушать границы других людей. Внести какие-то коррективы при необходимости. Следующее. Необходимо обсудить ваш список с супругом или супругой. Вот именно в этот момент бумага – лучший помощник для вас. Это лучше, чем просто слова. Не ждите, что, когда, знаете, так, проблема доведет тебя до нервного истощения. Чем раньше и чем четче ты объяснишь, что тебя не устраивает, тем больше шанс, что на самом деле к тебе прислушаются. Следующий важный момент – соблюдайте границы свои и другого человека. Если тебя что-то просят сделать, что не соответствует твоим границам, ты имеешь полное право сказать «нет». Это недопустимо. И объяснить почему. Объяснить свои границы. Следующий момент – ищите баланс. Знаете, что не во всех вопросах нужно быть принципиальным или принципиальной. Необходимо определить для себя, в каких вопросах возможны исключения или некие компромиссы, а в каких вопросах нет. Это недопустимо. К примеру, возможно, вы можете терпеть, что муж не делает комплименты каждый вечер. Но если он не поздравил тебя с днем твоего рождения, ты не будешь этого терпеть. Знаете, что не все сразу пойдет гладко, будет много разговоров. На самом деле не падайте духом. Нужно время, и все встанет на свои места. Подумайте, какие принципы важны для вас. И всегда выбирайте любовь.

Зинаида Миркина. Нет у жизни порога, океан впереди. Нарастание Бога в этой смертной груди. И немое сражение двух невидимых воль. Глины сопротивление и великая боль. Кто осилит, не знаю. Но конец не конец. Пусть любовь распинают, но любовь есть Творец. Всемогущая сила и начало начал даже тех сотворила, кто ее же распял.

0: Притчи Соломона.
1: Правосудием царь укрепляет страну, а жадный до взяток ее разоряет.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года «Серфер души», по-английски «Soul Surfer», режиссер Шон Макнамара. Это реальная история из жизни профессиональной серфингистки Беттани Гамильтон, которая в 13 лет потеряла левую руку в результате нападения акулы. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело. Беттани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфингиста. В фильме показано, что вера Беттани дает ей для этого силы, меняет траекторию ее жизни и формирует характер. В главных ролях Анна-Мария Роб, Хелен Хант, Деннис Куэйд и другие. Фильм «Серфер души».
1: Свободное радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
2: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
1: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
3: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
1: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
4: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
1: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
5: «Кто сей?»
1: Народ же говорил:
6: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
7: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Эй, есть здесь кто-нибудь, а?
1: Кто меня сюда за нос тянул?
2: Добрый день.
1: Здрасте.
2: Вы, должно быть, Евгений?
1: Ну, вообще-то я Евгений, но вы, по всей видимости, меня за кого-то другого приняли, понимаете?
2: Да я нет, я не ошиблась. Ваша жена была здесь 15 минут назад, она довольно точно вас описала. Ольга Николаевна, будем знакомы? Так, присаживайтесь.
1: Извините, я не могу, я на работу опаздываю.
2: Ну, как же так? Ваша жена записала вас на прием, а вы сразу вот так вот и убираете.
1: Она меня записала? Вы ничего не путаете?
2: Да, она сказала, что, по всей вероятности, вы как раз придете во время обеденного перерыва и записала вас на прием.
1: Я не знаю, но... Мне вообще-то через 30 минут на работе как штык надо быть.
2: Не переживайте, мы уложимся. Ваша жена уже ввела меня в курс дела.
1: Представляю, так что она там про меня наплела.
2: Вы присядьте, пожалуйста.
1: Ну, хорошо. Только я вам сразу скажу, я пришел сюда исключительно ради нее. Для меня этот брак уже давно безнадежен.
2: Да-да-да-да-да. Она сказала, что вы именно так и скажете.
1: Что?
2: Евгений, исходя из того, что ваш брак безнадежен, нам с вами придется поработать над так называемой стратегией по успешному освобождению от брачных уз.
1: К какой, извините, стратегии?
2: Ну, по успешному освобождению от брачных уз. Вы же...
1: То есть вы что, не собираетесь отговаривать меня от развода, что ли?
2: Нет, а зачем? Вы же сами сказали, что этот брак безнадежен, так?
1: Сказал, но я не думал, что... Хорошо, так что вы там имели в виду под этой стратегией, как ее там...
2: Ну, ввиду того, что вашей жены, как вы сами говорите, довольно скверный характер, существует большая вероятность, что развод обернется для вас сущим кошмаром. Так что надо подготовиться.
1: Чё-то я об этом даже никогда и не думал.
2: Зря не думали. Наняв хороших адвокатов, она со своим-то характером может вам не на шутку жизнь подпортить.
1: Ой, да ладно, вам бросьте. Да не будет она этого делать. Она не такая. Она хороший человек.
2: Хорошая? Так может, вам стоит еще подумать?
1: Не-не-не-не, даже не уговаривай. Все решено.
2: Все, не уговаривай. Ну что ж, в таком случае нам потребуется 30 дней, чтобы как следует подготовиться к разводу. Вы согласны потерпеть еще один месяц?
1: Спрашиваете. Ну что такое один месяц по сравнению с теми 10 годами?
2: Ну вот и чудненько, замечательно. Только я вас предупреждаю. Я могу гарантировать результат только в том случае, если вы строго будете следовать моим указаниям.
1: Понятно, понятно. Кстати, а во сколько мне эта ваша стратегия-то обойдется?
2: Ну, мое участие тут постольку, поскольку я лишь дам указания. А остальное за вами. Так что вы заплатите за сегодняшнюю консультацию, и все, на этом сочтемся.
1: Ну, хорошо, тем лучше. Ну, так что мне делать?
2: Продаю идею за 2 копейки. Слушайте внимательно. Ваша задача – свести к минимуму жалобы и обвинения, которые ваша жена теоретически может предъявить вам во время бракоразводного процесса. Как сами понимаете, лучшая защита – нападение.
1: Логично. И как мы этого достигнем?
2: Значит так, на протяжении следующего месяца вы делаете все, что в ваших силах, чтобы у вашей жены не нашлось ни единого повода вас в чем-либо упрекнуть. Ну, например, если она пилит вас за то, что вы не вынесли мусор там, вынести мусор, прежде чем она вас об этом попросит. Если же она имеет обыкновение ворчать из-за того, что придя с работы, вы сразу за телевизор, просто не включайте телевизор. Уделите внимание семье. Ну и так далее, если...
1: Короче, в течение следующего месяца я муж паинька.
2: Точно. И не забывайте обращаться с ней как с принцессой. Открывайте для нее двери, купите ей цветы без какого-либо на то повода. Там, я не знаю, пригласить ее в ресторан. Ну, в общем, вы меня понимаете.
1: Прекрасно, я вас понимаю. А потом, через месяц, я подаю на развод. Угу. И пусть она попробует во время процесса меня хоть в чем-либо упрекнуть. Здорово.
2: Что ж, Евгений, я вижу, у нас с вами полное взаимопонимание.
1: Полнейшее взаимопонимание, Ольга Николаевна. Спасибо вам за совет. Всего вам хорошего.
2: Да-да-да, позвоните еще, если не трудно, через месяц. И сообщите о результате. Алло, алло.
3: Ольга Николаевна, здрасте, это Евгений, помните меня?
2: А, Евгений. Помню, помню, конечно же помню. Ну, что вы мне расскажете?
3: Ольга Николаевна, не поверите.
2: Да что такое случилось?
3: Ни одной жалобы, ни одного упрека. Я общался с ней, как с принцессой.

Петр Мамонов. Для чего освобождаться от зависимости? А чтобы вместо курева, водки, наркоты в тебе поселился Бог, который есть любовь. То есть человек сознательно меняет курево, водку, ненависть, обиду на Святого Духа. И это совсем другая радость. Это блаженство, бесконечный путь.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. 5 сентября 1981 года президент Египта Анвар Садат отправил под арест в пустынный монастырь Александрийского патриарха Шинуду III за его протесты против снисходительности властей по отношению к мусульманам, убивающим христиан и разрушающим их дома и церкви. Патриарх был освобожден лишь 4 года спустя, уже после убийства самого президента Садата исламскими фундаменталистами из группировки «Египетский исламский джихад». В конце 70-х годов 20 века в Египте участились антикоптские выступления исламских фундаменталистов, следствием которых стали межрелигиозные столкновения и антикоптские погромы. После того, как патриарх Шинуда в 1981 году отказался отменить публичные торжества по случаю Пасхи, президент Египта Анвар Садат поместил его под домашний арест в монастыре. Заключению также подверглись 8 епископов и 24 священника Коптской церкви. Лишь 2 января 1985 года, по прошествии более чем 3 лет после убийства Садата, президент Хосни Мубарак распорядился освободить патриарха. 5 днями позже тот уже служил рождественскую литургию в Каире. Шинуда III являлся активным сторонником межконфессионального диалога. Он первым из коптских патриархов посетил Москву. При нем Коптская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шинуда III встречался также с папой римским Павлом VI, а также константинопольским патриархом и архиепископом кентерберийским. Коптская православная церковь или Египетская православная церковь относится к группе древневосточных нехалкидонских церквей. В Египте она имеет около 14 миллионов последователей.
2: След в истории.

0: В эпоху Просвещения ученые только начинали понимать законы гравитации и то, что Земля имеет форму шара. Но в Библии об этом сообщалось за 10 веков до Рождества Христова. В книге Иова мы читаем: «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем».
1: Свободное радио.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Книга Иеремия, 29 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. В шторме. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Книга Деяния, 27 глава, 14 стих. Не по своей воле Павел оказался посреди этого ужасного шторма. Он предупреждал капитана корабля не плыть, но капитан не послушал его. Иногда мы неверно считаем, что благодаря тому, что мы служим Господу, все наше плавание пройдет спокойно. Конечно, Господь успокоит море вокруг нас и пошлет легкий ветер, чтобы наполнить наши паруса. Нет! Иисус не обещает избавить нас от штормов, но Он обещает быть рядом с нами посреди шторма. Штормы выполняют определенную цель — Божью цель. Когда приходит шторм, мы задаемся вопросом, переживем ли мы его. Павел, вероятно, думал о том же, но Господь проговорил слова ободрения Павлу, когда стоял рядом с ним в шторме. Он сказал Павлу, что тот выживет, потому что у Бога есть для него миссия. Настоящая причина шторма, в который попал Павел, станет ясной позже. Так часто происходит и в нашей жизни. Когда наше море волнуется, мы задаемся вопросом о нашем выживании. В это время нам нужно помнить слова Господа «Не бойся». Другими словами, ободрись, это не конец, у меня есть план для тебя. У него на самом деле есть план. Он не забыл вас. Это так в действительности, он с вами посреди волн. И когда шторм пройдет и тучи разойдутся, вы увидите причину шторма. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты с нами во время шторма, потому что ты обещал, что никогда не оставишь нас и не покинешь нас. Используй эту бурю для твоих целей и для твоей славы. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Отмечу столь типичную для нас терпимость, переходящую в трусость. Казалось бы, при религиозной свободе каждый может свободно говорить о религии. На самом деле ее неудобно упоминать.
2: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: Сверху овощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим в горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: 132-й псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как налитое на голову драгоценное масло, стекающее на бороду Аарона, стекающее на края его одежды. Как роса Хермона, спустившаяся на горы Сионские, потому что там Господь заповедал свое благословение, вечную жизнь».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель.

Привет всем! А вы знали, что в Норвегии есть город под названием Ад? Да, вот прям так, буквально, ад на земле. Но если серьезно, то образ жизни, отношения с людьми и вера в Бога помогут приблизиться вам к раю уже сегодня. Если в душе небесное царство и его царь, то даже прописка в городе Ад в Норвегии не страшна.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
1: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
0: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».

131 Псалом. Господи, вспомни Давида и все огорчения, которые он перенес. Он поклялся Господу и дал обет сильному Иакова: «Не войду в свой дом и не лягу в свою постель, не дам сна своим глазам и векам своим дремы, пока не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иаара. Пойдем к его жилищу и поклонимся у подножия его. Встань, Господи, и приди на место своего покоя, ты и ковчег твоей силы. Пусть твои священники облекутся в праведность и воскликнут от радости твои святые. Ради Давида, твоего слуги, не отвергни твоего помазанника. Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от этого. Потомка твоего посажу на твой престол, если твои сыновья сохранят мой завет и мои заповеди, которым их научу. Их дети также будут сидеть на твоем престоле вечно. Ведь Господь избрал Сион и пожелал сделать его своим жилищем. Вот покой мой навечно. Здесь поселюсь, потому что я возжелал его. Обильно благословлю его пищей, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку спасением, и воскликнут от радости его святые. Там повелю рогу Давидову цвести, установлю я светильник моему помазаннику, врагов его облеку стыдом, а на нем воссияет венец его».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 5 сентября 1981 года президент Египта Анвар Садат отправил под арест в пустынный монастырь Александрийского патриарха Шенуду III за его протесты против снисходительности властей по отношению к мусульманам, убивающим христиан и разрушающим их дома и церкви. Патриарх был освобожден лишь 4 года спустя, уже после убийства самого президента Садата исламскими фундаменталистами из группировки «Египетский исламский джихад». В конце 70-х годов 20 века в Египте участились антикоптские выступления исламских фундаменталистов, следствием которых стали межрелигиозные столкновения и антикоптские погромы. После того, как патриарх Шенуда в 1981 году отказался отменить публичные торжества по случаю Пасхи, президент Египта Анвар Садат поместил его под домашний арест в монастыре. Заключению также подверглись 8 епископов и 24 священника Коптской церкви. Лишь 2 января 1985 года, по прошествии более чем 3 лет после убийства Садата, президент Хосни Мубарак распорядился освободить патриарха. 5 днями позже тот уже служил рождественскую литургию в Каире. Шенуда III являлся активным сторонником межконфессионального диалога. Он первым из коптских патриархов посетил Москву. При нем Коптская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шенуда III встречался также с папой римским Павлом VI, а также константинопольским патриархом и архиепископом кентерберийским. Коптская православная церковь или Египетская православная церковь относится к группе древневосточных нехалкидонских церквей. В Египте она имеет около 14 миллионов последователей.
3: След в истории.

Привет, друзья! С вами Катя. Как-то моя подрастающая дочка задала мне такой вопрос. Почему на свете так много несчастных людей? И почему люди так одиноки? И я задумалась, а ведь и правда, даже ученые говорят, что сейчас в мире эпидемия одиночества. Люди просто не умеют любить. А ведь только любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. Вернее, не так. Только Божья любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. А вот тут мы как раз и подходим к самому важному. Нам жизненно необходимо научиться любить именно по Божьим законам, по-настоящему. 2000 лет назад об этом писал апостол Павел. И если мы откроем его послание Коринфянам, то совершенно точно найдем там ответ на свой вопрос. 13 глава – это тот самый гимн настоящей любви. Именно здесь мы читаем о том, что любовь не мыслит зла. Не в том смысле, что она не думает о плохом, а просто не позволяет злу поселиться в сердце. Если кто-то обижает, то любящий человек это пропускает. Зло не застревает в нем и не оставляет следа обиды. Он все равно пребывает в любви. Будем же любить, потому что любовь от Бога. А если вы вдруг об этом забудете, то свободное радио обязательно напомнит вам об этом.

0: 146-й псалом. Аллилуйя! Как хорошо петь хвалу нашему Богу! Сладостно подобающая хвала! Господь отстраивает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет разбитые сердца и перевязывает их раны. Он исчисляет количество звезд и называет их по именам. Велик наш Владыка и могуществен. Его разум не знает границ. Господь возвышает кроткого, нечестивого же низвергает на землю. Воспойте Господа с благодарностью, сыграйте нашему Богу на арфе. Он небо покрывает тучами, готовит дождь для земли и растит траву на горах. Он дает пищу животным и кричащим птенцам ворона. Не силе лошади он радуется, и не к человеческим ногам благоволит. Господь благосклонен к боящимся его и надеющимся на его милость.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил Стихвинов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Однажды люди, которые верили в Бога, на мои плохие дела, я очень плохо поступил с ними, они мне сказали, что несмотря на то, что ты сделал, Бог тебя любит. И мы хотим, чтобы в твоей жизни все было хорошо. Это был сокрушительный момент, с которого началась новая жизнь.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Уникальный смысл сегодня – это универсальная ценность завтра. Таким способом творятся религии и создаются ценности.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть».

Привет, друзья! Это Катя. Скажите, что является главной движущей силой человеческой истории? Наверное, ответы могут быть разными, но мне кажется, что все-таки это любовь. Но, к сожалению, понимают эту любовь все по-разному. Вот почему так важно знать, что же такое настоящая любовь, которая от Бога. В послании к Коринфянам апостол Павел перечисляет для нас признаки такой настоящей любви. И одна из ее черт – это то, что любовь не мыслит зла. То есть любовь не считает, не подсчитывает зло. Она далека от мести и идей справедливости, око за око и тому подобного. Это любовь без расчета на справедливую компенсацию. Но только это и есть настоящая любовь. Будем любить и менять мир настоящей любовью.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Всем привет! Говорят, что дельфины умеют общаться не только сложным языком жестов, но также они хорошо считывают звуки и ультразвуки, доходя до воплей и криков. Более того, у каждого из них есть отличное от собратьев имя, по которому к нему обращаются. Но раз уж дельфины находят общий язык между собой, то мы и подавно сможем. Если захотим, конечно. Всем добра!
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет, звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но до заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой в жизни бренной, и возрождение грядет.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Гриша,
1: ау.
0: Послушай, пожалуйста.
1: Маша, ты прекрасна. Ты моя радость и вдохновение.
0: Ну как?
2: Мощно задвинул. А ты что, в Машку втюрился?
0: А вот еще послушай. Маша, когда я говорю с тобой, в моем сердце расцветают розы и поют соловьи. Как думаешь, ей понравится?
2: Да, наверное, любой девушке такое понравится. Так ты не ответил, тебе Маша нравится? Да
0: нет, дело не в этом. Она, конечно, хороший человек, прекрасный собеседник, великолепно готовит. Но нет, она мне не нравится.
2: Если тебе Маша не нравится, и ты не хочешь с ней серьезных отношений, зачем тогда говорить все эти красивые слова?
0: Ну, так просто так, чтобы ей было приятно. Она, знаешь, какой пирог мне на день рождения испекла? Пальчики оближешь. Вот мне и хочется тоже сделать ей приятное. А девушки, сам знаешь, как любят всякие такие словечки.
2: А девушки, сам знаешь, не только всякие такие слова любят, но и верят.
0: Да им. Ладно тебе, ничему они не верят. Я на прошлой неделе Свете знаешь, что сказал? Вот, послушай. Света, ты как лучик света в этом темном царстве. Красиво получилось, да? И ничего, она очень адекватно отреагировала. Света, привет. Чё? В кино с тобой пойти вечером? Знаешь, я это, к экзамену готовиться должен. Да, в следующий раз обязательно, да-да-да. Ой, Гриша, спасибо тебе, что ты со мной поговорил. Глаза раскрыл. Лучше я ей цветы подарю. Верно? Чё, просто спасибо?

0: Евангелие от Матфея.
1: Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Дух благодарности является одним из самых отличительных знаков христианина, чье сердце направлено к Господу. Благодарите Бога в самый разгар испытаний и во всех трудностях. Билли Грэм.
1: Свободное радио.

Христа для вашей жизни. Он пишет: «Десятки тысяч христиан обрели первую степень покоя, но не дошли до второй. Они могут спокойно думать о смерти, но теряются перед лицом боли, страха, несчастья. И это в то время, как в Евангелии от Матфея 11:29 содержится четкое указание на возможность обрести покой душе». Однажды Ф.Б. Майер гостил у доктора Муди в городке Нортфилд, штат Массачусетс. Муди показал Майеру своих быков и рассказал, что если одного быка запрягают в ярмо, то другой, даже если он пасется в это время на другом краю загона, непременно подойдет и будет стоять рядом, пока не запрягут и его. Майер привел интересное сравнение между этим любопытным фактом и нашими отношениями со Христом. Иисус стоит, запрягшись в ярмо, и взывает каждому из нас: «Приди и помоги мне пропахать трудную борозду твоей жизни. Я буду трудиться вместе с тобой и никогда не подведу тебя. Основную тяжесть я беру на себя». Так каждый из нас может обрести вторую степень покоя, которую уже ничто в этой жизни не сможет нарушить. Не так тяжел сам груз, как сознание того, что ты несешь его в одиночку.

Раз. Можно говорить, да? Здрасте, меня зовут Анжела. Я тут ненадолго зашла на студию. Очень хотелось рассказать вам кое-что. В общем, вчера я зашла со своей дочкой в Макдональдс перекусить. Ну, купила я этот, хиппи-мил, что ли? Детский набор такой. Ну, сели мы, значит, я и говорю. Ксюш, можно я у тебя одну картошечку возьму? И что вы думаете? Она двумя руками хватает картошку, прижимает ее к себе, смотрит на меня из-под лоби и говорит мне: «Уйди, не дам, это моя». Тут, знаете, мне стало так неприятно. Да я, если захочу, возьму сейчас и отберу у тебя всю эту картошку, чтоб знала, как с мамой разговаривать, подумала я. Тут мне всякие мысли в голову полезли насчет того, как бы этой маленькой жаде не ответить. Может, так? Знаешь, дорогуша, у тебя бы вообще не было этой картошки, если бы я тебе ее не купила. Или, например, так. Знаешь, дорогуша, если бы не я, тебя бы вообще на свете не было. Или, может, так? Ладно, девочка моя. Хорошо, не надо с мамочкой делиться. Съешь все сама. Да что, мама, с мамой ничего не случится. Только помни, никто тебя так, как мама, не любит. А чего это я так закипишилась из-за какого-то кусочка картошки, подумала я вдруг? Что, я не могу пойти себе и да хоть 10 порций купить, что ли? И вот тут-то мне пришла очень интересная мысль. Богу ведь от меня также ничего не нужно. Все, что у меня есть, это ведь Он мне все дал. Но если Богу от меня ничего не нужно, почему тогда в Библии так много говорится о даянии? Знаете, в каком-то смысле Бог, Он как мама. А когда мама просит своего ребенка поделиться с ней, она ведь просто хочет, чтобы малыш вырос не скрягой, а добрым, щедрым человеком. Ну а щедрому человеку всегда будет легче принять Бога и идти вслед за Ним. У меня все. Записали?

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Бог говорит с нами лицом к лицу только тогда, когда у нас у самих есть лицо.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Собаки и заяц. Охотничьи собаки взяли след зайца и пошли по нему. Запах становился то сильнее, то почти пропадал, но собаки продолжали свой путь по лесным чащам. Вдруг одна из них увидела впереди зайца, который нырнул в кусты и поскакал прочь. Собака, заметившая зайца, немедленно бросилась в погоню. Остальные побежали за ней, хотя сами зайца не видели. Однако бежали они недолго. Утомившись одна за другой, они останавливались и возвращались к хозяину. И лишь та собака, которая собственными глазами видела зайца, продолжала неутомимо гнаться за ним. И не важно ей, что другие отстали, вернулись назад. Она знает, зачем бежит. Ее цель не мираж, она точно видела зайца. Ей нипочем усталость, преграды на пути, будь то колючие тернии или острые камни. Ее не смущает лай вернувшихся псов, она их не слышит. Перед ее глазами заяц, и она не успокоится, пока не найдет его. Каждому человеку необходимо иметь свои личные отношения с Иисусом Христом. Я не смогу долго идти по христианскому пути, если все, что мною движет, это чей-то пример, чужой опыт жизни с Богом. Я могу молиться, читать Библию, посещать с другими за компанию церковь, но я быстро устану. Я разочаруюсь в вере, если сам лично не познал Христа, не завязал с Ним близких, личных отношений. Христос же становится для нас ближе и реальней, если мы действительно искренне ищем Его, а не просто формально, для галочки, соблюдаем какие-то обряды. Господь сам говорит со страниц Библии: «Найдете меня, если взыщете всем сердцем вашим». Ветхий Завет, книга пророка Иеремии.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Зинаида Миркина. Я пью тишину из большого ковша твоей родимой ладони. Я пью глубину янтаря, золото тусклого блеск. Я пью все цвета и цветы до дна, до густой темноты, жаркой твоей ладони, даятель. Ты мой последний предел, ты беспредельность моя. Я знаю тебя, даятель. Я знаю, что там, где ты, нет места моим глазам. Я знаю, что там, где ты, нет места моим словам. Я знаю, что там, где ты, сердце стучит, даятель. Возьми же мои глаза, возьми же руки мои и волю мою возьми. Вдохни на меня, даятель. Задуй меня, как свечу. Я только к тебе хочу. Я только туда хочу, где сердце стучит, даятель. Выстукивается жизнь, смешавшая верх и низ, смешавшая тьму и жар в ударе. Ведь мир — удар, внезапный прорыв огня. Ударь же огнем меня, ожги меня жаркой тьмой, пространством своим размой. Возьми меня в жизнь, даятель.

0: Время подумать.
1: Что такое суеверие? Толковый словарь Даля дает такое определение слова «суеверие». Это ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо, вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гадание, в приметы, знамения, вера в причину и следствие, где нет никакой причинно-следственной связи. Суеверие – это, по сути, тоже отчасти вера, но только не в могущество Бога, а в могущество невидимых, необъяснимых сил, например, силу пятака, подложенного на экзамене под пятку, в силу небритости, если ты вдруг хоккеист. Большинство примет и суеверий поначалу носят в жизни человека полушуточный характер, на первый взгляд. Но очень часто взрослые серьезные дяди и не догадываются, что таким образом привыкают оскорблять Бога. Вот, например, один футболист, я нарочито убрала все фамилии, хотя найти такую информацию несложно. Так вот, один футболист, вопреки протестам врачей, накануне матча обязательно принимает очень горячую ванну. Другой накануне каждого ответственного матча заучивает наизусть одну статью Уголовного кодекса. Вот что у людей в голове? Ну, что-то. Также всем известно, что многие футболисты выходят на поле с определенной ноги. И по статистике 8 из 11 игроков в любой команде предпочитают ступать на газон с левой ноги.

0: Фигуристы, выходя на лед, сами снимают чехлы от коньков и обязательно дают их в руки тренеру, но не кладут на бортик. Ну и, конечно, по суевериям и экипировке нет равных хоккеистам. Известны случаи обязательного обрабатывания загиба своей клюшки детской присыпкой, обязательного плевка на свою клюшку перед выходом на лед и даже, не поверите, смывания своей клюшки в унитаз. Такой обряд тоже есть в истории хоккея. Ну а в раздевалке после раскатки или между периодами у многих хоккеистов левая перчатка кладется ладонью вверх, а правая ладонью вниз. И рядом обязательно должен лежать шлем. Вот мне когда дяденька мою первую машину продавал, рассказал, что всегда заводит машину, вставляя ключ в зажигание той стороной так, чтобы был виден логотип на ключе. Я эту, казалось бы, безобидную на первый взгляд привычку переняла и тоже вслед за ним получила вот такой обряд в своей жизни. Ну, если говорить прямо, это получается обряд. Всегда одной и той же стороной вставлять ключ в замок зажигания. И кончилось это все тем, что эта сторона ключа просто перестала работать, перестала заводить машину. Видимо, какие-то там микроны металла стерлись. Не знаю, как это объяснить, но, в общем-то, стал однобокий однореберный ключ, что очень неудобно. Благо, был запасной. Вот точно так же, друзья, мы, бывает, и не подозреваем, как впускаем в свою жизнь некую обрядовость поведения, какие-то приметы и суеверия. Вот сейчас, пожалуй, самое время посмотреть пристально на самого себя и подумать, нет ли в моей жизни таких штучек. Вроде безобидный ритуал, а на самом деле уже граничит с суеверной обрядовостью. Потому как даже если человек в принципе свободен от предрассудков, разве нет соблазна, возвращаясь домой за чем-нибудь забытым, украдкой, но все же взглянуть на себя в зеркало? Это не про вас?
1: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Скажи, а ты веришь в любовь? Ты веришь, что может прийти она вновь? То чувство, что когда-то казалось потерянным? То чувство, что когда-то было подло преданным? Ты веришь, что просто может родиться в сердце та радость, что сможешь влюбиться? Веришь, что снова сможешь доверить? Веришь ли в искренность чувств сердца открытые двери? Знаешь, мне кажется, я готов, хотя в моих мыслях так много замков. Кажется, что я опять облажаюсь, что я уязвим, если сердцем влюбляюсь. Но тут же сердце так тянет к тебе. Кажется, ты одна на всей земле. Говорят, когда кажется, надо креститься, а я все всерьез, и я буду молиться. Я буду молить небеса дать ответ, чтоб мне и тебе, да, увидеть их свет. Друг другу в глаза загляну без придуманных слов, молча не понять, что мы верим в любовь.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучать историю христианской музыки. Сегодня поговорим о музыке Северной Америки. Согласно переписи населения Северной Америки, проведенной в 1790 году, только 5% имело какую-либо религиозную принадлежность. Сейчас эта цифра составляет 95%, из них половина регулярно молится в христианской церкви. Эта простая статистика отражает рост, способный вызвать зависть у христиан Западной Европы, количество которых за тот же самый период значительно сократилось.
3: История развития христианской музыки в Соединенных Штатах сложна и красочна. Знать ее важно еще и потому, что она оказала большое воздействие на весь мир. Дело в том, что североамериканцы не прячут свою веру от других. В 1985 году только протестантские миссионерские общества потратили на поддержку своих заграничных миссий более 500 миллионов долларов. И цифра эта с каждым годом растет. Эти деньги обеспечивают работу 20 тысяч миссионеров, которые, разъезжаясь по всему миру, везут с собой свои американские песни и гимны.
2: В отличие от Европы, христианство в Соединенных Штатах развивалось в течение всего нескольких сотен лет и без всякой поддержки со стороны богатой, имеющей давние традиции церкви. Два этих обстоятельства, возможно, и способствовали тому, что сегодня религия в этой стране имеет такую силу. Первое христианское поселение Джеймстаун в Вирджинии было основано лишь в 1607 году. Основатели его, переселенцы из Англии и те иммигранты из других стран Европы, что последовали за ними, не имели в Старом Свете никаких средств к существованию. Именно бедность и заставила их тронуться в путь. Она же сопровождала начало их новой жизни. У них не было накопленных веками церковного достояния, не было христианских традиций богослужения. Были с собой одни лишь книги, возможно, только Библия и метрическая псалтырь. С той поры христианство в Северной Америке распространялось подобно огню, разгоревшемуся из искорки. Однако здоровая подозрительность к властям церкви сохранилась до сих пор. В богослужении более всего продолжает цениться прямота и ясность, отсутствие излишнего церемониала. Нельзя судить об Америке только лишь на основании жизни городов, упадочной и полной отчужденности, которой способствуют развитые средства коммуникации. Огромное пространство между городами занимает сельская местность, хорошо заселенная, полная небольших общин, в которых поддерживается преемственность образа жизни и веры. Здесь можно найти самую разнообразную христианскую музыку, характерную для Северной Америки. По сути, это народное искусство, которое в период своего формирования не испытывало влияния музыки как формы искусства, потому что до середины XIX века классическая музыка в Северной Америке не развивалась. Даже в наше время эта христианская музыка остается окном в прошлое, незамутненным, изощренными традициями Европы.

0: Музыка первых белых поселенцев основывалась на метрических псалмах. В ушах пилигримов, покидавших свои дома в Европе, звучали их мелодии.
1: «Те, что жили в Лейдене, уговорили нас пойти в дом нашего пастора. Дом был очень большим. Там мы очистились и были все в слезах, и пели псалмы. И это была поистине самая сладостная мелодия, которую я когда-либо слышал».
0: Для французских гугенотов, живших во Флориде, и английских и голландских пуритан Новой Англии, пение псалмов было средоточием музыкального выражения веры. Его важность для первых христианских общин очевидна, потому что первой книгой, вышедшей в Америке, стала «Bay Psalm Book». Примечательно, что она вышла в Бостоне еще в 1640 году, и ее пионерский дух чувствуется уже в предисловии.
1: Божий алтарь не нуждается в нашей полировке, поэтому мы предпочли достаточно простой перевод. Также сознательность предпочли элегантности, точность — поэтичности, чтобы иметь возможность петь в Сионе славу Господа в согласии с Его собственной волей, пока Он не заберет нас отсюда, не утрет наши слезы, чтобы мы вошли в Его радость с пением вечной Аллилуйи.
0: «Bay Psalm Book» не содержала никаких мелодий, она лишь рекомендовала музыку из «Whole Book of Psalms» Равенскрофта, составленной главными музыкантами. Практика переклички в Северной Америке установилась достаточно рано. Об этом нам известно от преподобного Джона Коттона, который в 1647 году писал.
1: «В наше время, когда многие молящиеся не умеют читать, хорошо, если священник или другой, подходящий для этого человек, читает строчку из псалма, прежде чем все остальные ее пропоют».
0: Воздействие этого явления на американскую псалмодию были столь же диковинны, как и в Старом Свете.
1: Тот же человек, что задает мелодию и управляет пением собрания, обычно читает псалом. А с такой задачей мало кто способен справиться хорошо. Поэтому через две или три строки радостная мелодия превращается в настоящее завывание. Потом некоторые для того, чтобы слышать себя, поднимаются на октаву выше других, а кто-то поднимается на квинту или кварту. И такое пение превращается вскоре в беспорядочный шум, состоящий из чтения, вскриков и завывания. Во многих местах один человек берет свою ноту, когда другой еще не спел предыдущую, отчего получается нечто настолько странное и беспорядочное, что и выразить нельзя. Кроме того, в собрании нет двух человек, которые бы пели украшения одинаковым образом или вместе. Для слуха хорошего ценителя это равносильно одновременному звучанию 500 ревущих мелодий.
0: В начале XVIII века некоторые священники стали обращаться к более правильному пению, вызывая возмущение, враждебность и противодействие в рядах Старой Гвардии. Это типично именно для сельской местности, где даже разговоры о переменах вызывали наибольшее противодействие. В Новой Англии новый способ пения постепенно вытеснил старый, чего не скажешь о Северной Америке в целом. Как ни странно, в Апалачах и на Юго-Востоке до сих пор есть изолированные места, где старая техника переклички используется и сейчас, в частности, в отдаленных баптистских церквах. Это устная традиция, и так же, как и 300 лет назад, молящиеся продолжают полагаться на свою память и поют гетерофонию, одновременно выкрикивая 500 разных мелодий, притом в чрезвычайно медленном темпе.
2: Певческие школы.
0: Новый способ пения на самом деле был лишь возвратом к тому, что современные церковные музыканты назвали бы нормой. Американцы называли это пением по нотам. Однако переход к такому пению требовал образования. Один священнослужитель писал в 1720 году.
1: «Не будет ли улучшено пение псалмов благодаря созданию певческих школ, какие могут возникнуть трудности или неудобства от того, что люди, которые захотят усовершенствовать свое певческое мастерство, будут нанимать человека, способного обучать их, и станут собираться 2-3 раза в неделю по вечерам с 5 или 6 часов и до 8, чтобы учиться петь.
0: В сельских приходах Новой Англии существовали аналогичные певческие школы. Они имели временный статус и располагались в здании школы или в таверне с благословением местной церкви, и прихожане имели возможность брать там уроки пения, при условии, что будут приносить с собой свечи. Уроки были построены на курсе сольмизации, звуковысотной системы, основанной на изобретении Гвидо Доретца, присваивавшей название ступеням звукоряда. Если Гвидо давал каждой ступени лада отдельное название, то основатели певческих школ использовали упрощенную систему, где таких названий было всего 4 – фа, соль, ля и ми. Поэтому восходящая мажорная гамма пропевалась с такими названиями нот, как фа, соль, ля, фа, соль, ля, ми, фа. Казалось бы, такая излишняя упрощенная схема должна была привести к недоразумениям, однако уровень певческого мастерства во многих церквах благодаря ей заметно возрос.
1: В заключение передачи мы предлагаем вам послушать музыкальный пример метрического псалма 63-го. А с вами были ведущие Константин Масалитинов
0: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Знать любовь Бога. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга Притч, 19 глава, 21 стих. У кого из нас не бывало в жизни беспокойства, тревоги, беды и страдания? Верующие с радостью осознают, что не слепая судьба помещает их в те или иные обстоятельства. Сам Бог, всеведущий и всемогущий, следит за ними, осуществляя план для каждого из своих созданий. В Библии есть примеры того, что те, кто были близкими к Богу, страдали. Мы не единственные, кто с этим сталкивается. Иов сказал: «Я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне». Иакову пришлось признать, что его инициатива, когда он действовал без оглядки на волю Бога, вызвала горечь. И он пришел к выводу: «Малы и несчастны были дни жизни моей». Обстоятельства жизни, которые мы считаем неблагоприятными или благоприятными, это обстоятельства, которые допускает Бог, которые есть свет, а также любовь. Он желает приблизить нас к себе посредством того, что мы называем невзгодами. Давайте научимся обращаться к Нему в любой ситуации. Для тех, кто получил прощение и спасение через веру в Иисуса Христа, знать любовь Бога — это основа и смысл жизни. Для обретения помощи в своих испытаниях таковые могут рассчитывать на божественную благость и мудрость.
2: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, полчашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту, сразу как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня. Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. В шторме. Наскоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Книга Деяния, 27 глава, 14 стих. Не по своей воле Павел оказался посреди этого ужасного шторма. Он предупреждал капитана корабля не плыть, но капитан не послушал его. Иногда мы неверно считаем, что благодаря тому, что мы служим Господу, все наше плавание пройдет спокойно. Конечно, Господь успокоит море вокруг нас и пошлет легкий ветер, чтобы наполнить наши паруса. Нет. Иисус не обещает избавить нас от штормов, но Он обещает быть рядом с нами посреди шторма. Штормы выполняют определенную цель — Божью цель. Когда приходит шторм, мы задаемся вопросом, переживем ли мы его. Павел, вероятно, думал о том же, но Господь проговорил слова ободрения Павлу, когда стоял рядом с ним в шторме. Он сказал Павлу, что тот выживет, потому что у Бога есть для него миссия. Настоящая причина шторма, в который попал Павел, станет ясной позже. Так часто происходит и в нашей жизни. Когда наше море волнуется, мы задаемся вопросом о нашем выживании. В это время нам нужно помнить слова Господа «Не бойся». Другими словами, «Ободрись, это не конец, у меня есть план для тебя». У Него на самом деле есть план. Он не забыл вас. Это так в действительности, Он с вами посреди волн. И когда шторм пройдет и тучи разойдутся, вы увидите причину шторма. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами во время шторма, потому что Ты обещал, что никогда не оставишь нас и не покинешь нас. Используй эту бурю для Твоих целей и для Твоей славы. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и Он был Бог. Он изначально был с Богом. Через Него все было сотворено, ничто не было сотворено без Него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Был человек, посланный Богом, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, для того, чтобы стать свидетелем света и чтобы поверили все через него. Сам он не был светом, но пришел для того, чтобы стать свидетелем света. Этот свет был истинный свет, освещающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога.

0: в любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.
1: Иисус сказал: Бог ищет себе поклонников. И настало время, когда уже не имеет значения место или форма поклонения, не имеет значения национальность или

святой здесь. Время остановило свой ход. Когда Бог посещает народ, пусть весь мир подождет. В лучах Его славы все земное ослабло. Ради близкой дружбы с Иисусом Христом все, чем гордился, вынес на свалку. Дух Святой здесь, атмосфера заполнена Богом. Он океан, а мы словно берег, и нас омывают Его любви волны. Не мерой злей, не мерой наполни, а мы свое сердце преклоним к тому, чтобы быть в Твоей воле. Снимая заслуги себя перед троном Всевышнего, склонимся ниже мы, чтобы лишь Твое имя было возвышено. Ты выше нас, Ты слышишь нас, Ты веришь в нас, Ты любишь нас, и по этой причине мы здесь.

тебе, Господь. Один день, как тысяча лет. Вряд ли кто-то когда-то после встречи с тобой будет жалеть. Наши сердца обнажены, праведность Божья, бронежилет. Твоей любовью мы заражены, от этой любви вакцинации нет. Сияет твой свет, всегда будто полдень. Твой новый завет спустя много лет всегда будем помнить. Ты тот, кто напоит, ты тот, кто накормит. Беззаконие оковы.

0: И снова день, и снова в бой, и снова планы. И снова попытки сориентироваться в этом мире и понять, ну, хоть чуть-чуть понять смысл бытия. И почему все вот так, а не как-нибудь иначе. А то ведь жить в мире и не стремиться понять его смысл – это как расхаживать по огромной библиотеке и не дотронуться ни до одной книги. И, кстати, а у вас на данный момент есть книга, которую вы не успеваете читать? Когда у человека есть книга, которую он не успевает читать, это все равно лучше, чем когда человек книгами совсем не интересуется. Приветствую вас на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио рядом.

0: Ма Павла христианам в Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение, вам слово.
1: Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета?
2: Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог.
1: Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый.
2: Он сказал, прежде нежели был Авраам, я есмь.
1: И что, по-вашему, эта фраза значит?
3: Ваша честь, протестую. Свидетеля заставляют высказать мнение.
1: Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым.
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Но всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог.
1: И как вы пришли к такому выводу?
3: Протестую.
0: Отклоняется.
2: Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем.
1: В каком контексте подсудимый употребил это выражение?
3: Протестую, ваша честь.
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Он сказал, прежде чем Авраам был, «я есмь».
1: А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике? И вместо «я есмь» подразумевал «я был».
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад.
1: А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма?
1: А по-вашему, почему?
3: Ваша честь, я протестую!
0: Отклоняется.
2: Да потому, что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство.
1: И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Они уже были готовы схватить камни!
1: А зачем, по-вашему, им понадобились камни?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует.
1: Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство?
3: Ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики.
1: Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом?
2: Уверен.
1: Ваша честь, у меня все.
0: Слово защите.
3: Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо?
1: Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу.
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Да, однажды я видел, как он воскресил покойника.
3: Ваша честь, у меня все.
1: У вас все?
0: В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным.
3: Извините, ваша честь.
0: Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопросы есть?
1: Ваша честь. Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом.
0: Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь Всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл.
3: Значит, мой клиент свободен?
0: Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте.
3: Как? Протестую!
1: Я тоже протестую, ваша честь.
0: Протесты отклоняются.
3: Это видно, что...
1: На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть?
0: Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражения есть? В таком случае заседание объявляется закрытым.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не будь слишком праведен и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 7:16-18. Перед нами интересные предостережения. Немного в книге «Экклезиаста» отрывков, которые породили такие жаркие дискуссии среди комментаторов, богословов и проповедников. Если мыслить с точки зрения абсолютной морали, то это поучение кажется по меньшей мере странным, а по большей – еретическим. Что значит «не будь слишком мудрым» или «слишком праведным»? Что значит «не греши слишком сильно»?

0: Серьезное предупреждение против религиозного лицемерия, а также фарисейства, как его логического следствия. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Луки 12.1. Когда пишет Соломон, это пока не масштабная проблема. Процветает язычество, и Израиль борется за единобожие. Храм только что построен и еще очень далеко до того законнического маразма, который застал Христос. Проще говоря, лицемерие – это стремление казаться тем, чем ты не являешься по сути. Это игра в благочестие на публику. Непонимание истинной природы благочестия превращает его в набор правил и предписаний внешнего характера для того, чтобы производить впечатление. Духовное невежество создает в голове лицемера некий образ праведности и святости, под который он начинает активно подгонять окружающих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Марка 7:6-9. Поэтому законничество – неизбежное производное лицемерие. Каким образом оно может погубить? 7:16. Как уже было сказано, лицемер внешне пытается выглядеть тем, кем не является внутренне, в сердце. Это все равно, что курица, хоть и являясь фактически птицей, пытается давать уроки полетов. В ее жизни очень скоро обнаружится серьезное противоречие между тем, чему она учит, и что умеет. И это противоречие создает и усиливает она сама своими возрастающими попытками косить под беркута.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Курт Ваннигут. Ну какие могут быть сомнения? Из седой древности сохранился всего один пример распятого, который, надо думать, не хуже нас с русскими мог бы положить конец жизни раз и навсегда. Но он предпочел терпеть свои муки и только просил: «Прости их, отче, ибо не ведают, что творят». Ему было ужасно плохо, но он решил, что жизни нужно продолжаться. А решил бы иначе, мы бы тут с вами не сидели, правда ведь?
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Вот продолжите фразу «Чтобы добиться успеха, нужны…» Нет, не деньги. Нужны знания. И бизнес-тренеры наверняка скажут, что в первую очередь нам необходимо разобраться в себе, ну а затем, конечно, изучить все доступные ресурсы. Этот совет касается дел земных, обычной жизни. Но и в духовном мире необходимы эти же самые вещи. «Вникай в себя и в учение», — так говорит Господь. Если мы будем познавать Бога и исследовать свое сердце, наша жизнь будет меняться в контексте вечности. Вот об этом говорим на Свободном радио.
1: Вы слушаете Свободное радио. Свободное радио в ритме твоего сердца.

0: Делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: Я встретил тебя возле Сокольников. Ты превращался в алкоголика. Сказал, что все вдруг куда-то делись. Драконы взлетели, бездны разверзлись. Сказал, что жить стало невыносимо. А я шел домой с дочкой и сыном. Рядом был припаркован мой автомобиль.

через год мне сказали, ты умер, и я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос, походку, слова, взгляд, и то, каким ты был 20 лет назад. И

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло, для суда».

0: моя 6-летняя дочь недавно очень серьезно заявила: «Что-то я переживаю. Боюсь, что не выйду замуж. Ведь я до сих пор никого не нашла». Я написала об этом на своей страничке в одной из соцсетей. Тут же развернулось бурное обсуждение. Одна из моих подруг ужасалась. Что вбивает в голову девочкам окружающая культура, если они уже в 6 лет всерьез обеспокоены такой темой? Другая возражала: «Мы в детстве смотрели только в гостях у сказки и «Спокойной ночи, малыши». И при этом нам с сестрой уже в 5 лет было интересно, кого лучше рожать, девочку или мальчика. Просто девочки всегда думают про семью». Мне кажется, что современную культуру не стоит винить. В нас, особенно в девочках, действительно очень глубоко самим Богом заложено желание быть мамой, хранительницей очага, иметь свою половинку. И надо радоваться, что современные дети, которых пичкают идеями свободной любви и отсутствия всяких нравственных границ, мечтают создавать семьи и быть любящими родителями. С вами была Катя Ватуля, «Просто христианка».
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: самое важное рядом. Свободное радио.
1: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

где нет заботы, нет сомнений, где нет тревог и огорчений, где светом вся земля полна, где светом вся земля полна, за облаками есть страна, где все смеются и танцуют, где сердце радостно ликует, где знают наши.

0: где все парят и все летают, и нас давно там ожидают, и пишут наши имена, и пишут наши имена.
1: Жизнь в Божьей истории. Эрнеста Хемингуэя спросили, может ли он написать проникновенный рассказ из 5 слов. Вот что он написал в ответ. «Продаются детские ботинки. Не пользовались». Этот рассказ действительно производит сильное впечатление, потому что пробуждает игру воображения. Ботинки просто не понадобились здоровому ребенку. Или это была трагическая утрата, тот случай, когда особенно требовалось Божье утешение и его любовь? Хорошие рассказы пробуждают воображение. Неудивительно, что величайшая повесть всех времен зажигает в нас творческий огонь. В Божьей истории есть главный сюжет. Он создал мир, мы, человечество, впали в грех. Иисус пришел на землю, умер и воскрес, чтобы спасти нас от наших грехов. Сейчас мы ждем Его возвращения и восстановления всего творения. Теперь, когда мы знаем, что было и что будет, как нам жить? Если Иисус восстанавливает свое творение, освобождая его от последствий греха, то и нам нужно отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света. Это включает в себя победу над грехом и решение любить его и окружающих. Подробности того, как мы боремся вместе с Иисусом против зла, зависят от даров, которые мы получили, и нужд, с которыми сталкиваемся. Задействуем воображение и посмотрим вокруг. Будем искать страдающих и несчастных и под Божьим руководством распространять на них Его милость, любовь и утешение. Небесный Отец, пусть придет Царство Твое, и пусть оно утвердится во мне.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 5 сентября 1981 года президент Египта Анвар Садат отправил под арест в пустынный монастырь Александрийского патриарха Шинуду III за его протесты против снисходительности властей по отношению к мусульманам, убивающим христиан и разрушающим их дома и церкви. Патриарх был освобожден лишь 4 года спустя, уже после убийства самого президента Садата исламскими фундаменталистами из группировки «Египетский исламский джихад». В конце 70-х годов 20 века в Египте участились антикоптские выступления исламских фундаменталистов, следствием которых стали межрелигиозные столкновения и антикоптские погромы. После того, как патриарх Шинуда в 1981 году отказался отменить публичные торжества по случаю Пасхи, президент Египта Анвар Садат поместил его под домашний арест в монастыре. Заключению также подверглись 8 епископов и 24 священника Коптской церкви. Лишь 2 января 1985 года, по прошествии более чем 3 лет после убийства Садата, президент Хосни Мубарак распорядился освободить патриарха. 5 днями позже тот уже служил рождественскую литургию в Каире. Шинуда III являлся активным сторонником межконфессионального диалога. Он первым из коптских патриархов посетил Москву. При нем Коптская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шинуда III встречался также с папой римским Павлом VI, а также константинопольским патриархом и архиепископом кентерберийским. Коптская православная церковь или Египетская православная церковь относится к группе древневосточных нехалкидонских церквей. В Египте она имеет около 14 миллионов последователей.
1: След в истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Даниил, с города Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Точнее, не то, что поверил, я к этому пришел. Скорее, потому что я рос в христианской семье, я не мог не видеть Христа в семье родителей. Наверное, меня как-то к этому направил, и наступил момент в жизни, когда я понял, что без Бога я, в принципе, ничто, и жизнь пустая, наверное.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Однозначно помогает, потому что настоящая вера. Я недавно болел после свадьбы сильно, 3 месяца. Я, наверное, как бы стал более по-настоящему верить в Бога, когда, ну, конечно, к сожалению, в болезни к этому пришел. Что, чего раньше не понимал, эту основу конкретную, потому что... Когда тебе плохо, и ты понимаешь, что либо ты умрешь, либо ты будешь жить, ты уже думаешь по-другому совсем.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Бог мой, ты скала моя, то есть из псалмов. Жизни, чтобы мы опирались на Бога в этом направлении. А сказать, что я такой стих больше или меньше, как-то сложно.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Раньше я думал, что это больше ограничение. Сейчас я считаю, что это больше свобода все-таки, чем ограничение. Потому что это добровольное, это с желанием, с таким... моим личным, мне это нравится. Я бы не сказал, что меня в чем-то ограничивает.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
2: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
1: Но он сказал им в ответ:
3: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не читай христианскую литературу. Ни отцов церкви, ни современных писателей. Все, что тебе нужно, есть в Библии, и ты это уже читал и знаешь. А все эти писатели напридумывали там всякого.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Порог как болото. Затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио». Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое гордость житейская? Это тоже похоть, но иного плана. Она выражается в том, чтобы искать счастье во всевозможных достижениях – власти, признании, уважении, контроле, безопасности, стабильности, общественном мнении, принятии, одобрении. Это, по сути, глубинные ценности, идолы, которые конкурируют с Богом за право обладать нашим сердцем. Идолы – это средство осуществления поклонения себе. Такой сдвиг в поклонении случился в Эдеме. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоть.

похоти, и что оно приятно для глаз, похоть очей, и вожделенно, потому что дает знание, гордость житейская. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие 3.6. Место Творца в сердце могли занять только мы сами. Других вариантов нет. «И вы будете как боги» — Бытие 3.5. Там воля Божия перестала быть нравственным кодексом человека и появился свой собственный. Там было утеряно знание о том, для чего мы живем. Теперь смысл в том, чтобы реализовывать свои исковерканные грехом желания. Мы присваиваем выделенные нам свыше дни, берем их, данные Богом, для совершенно конкретной цели и тратим на себя. Это как взять целевой кредит, а потом пойти в ближайший торговый центр и скупить все, на что упадет взгляд. Проблема в том, что кредитор рано или поздно придет, чтобы получить свое с процентами. В каком состоянии он найдет должников? Забившимися от страха под кровать, потому что отдавать будет нечего. Таким же образом, жизнь — это ссуда. Мы должны вложить ее в духовную экономику Царства Божьего. Но чтобы перестать тратить жизнь на себя, нужно умереть для своих желаний. Это единственный способ. И здесь мы опять убеждаемся в важности евангельского призыва. «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной» Матфея 16:24. Мы не сможем исполнять Божьего предназначения, не отрекшись предварительно от предназначения, придуманного нами. Итак, Соломон потратил целую жизнь, пытаясь удовлетворить свои похоти. Ибо удовлетворение их обещало ему счастье и полноту. Его итог – сильнейшее разочарование. «И возненавидел я жизнь» 2.17. Но сколько было потрачено сил и времени? Потрачено на себя любимого, потрачено зря. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2.17.

0: С годами мы забываем, что значит призыв апостола «радоваться в Господе». Да что там радоваться? Мы привыкаем к присутствию Бога настолько, что перестаем обращать на Него внимание. И таким образом теряем нить общения, лишаемся Его присутствия, хотя Он никуда и не уходил. Это можно сравнить с тем, когда за просмотром ленты новостей мы не слышим, как к нам обращается близкий человек. Заблокируйте ваш смартфон, посмотрите на Бога, вот Он, совсем рядом, и без Него нас бы не было. Остановитесь и познайте, кто Он.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Паника, которая охватывает нас в случае неудачи, становится типичным явлением в наши дни. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В былые времена люди не слишком переживали, если вдруг не успевали на дилижанс. Ну и что же, говорили они себе, через месяц будет следующий. Сейчас же, не успевая пройти в отсек вращающейся двери, мы приходим в отчаяние. И кто же остается в проигрыше при таком бешеном ритме жизни? Конечно же, ребенок, который стоит, прислонившись к стене, и держит руки в карманах синих джинсов. Весь день напролет он ждал, когда же, наконец, отец вернется домой с работы и теперь вьется вокруг вас, умоляя: «Папочка, ну поиграй со мной в мячик». Но отец еле стоит на ногах от усталости. А у него еще в портфеле полно бумаг, которые предстоит разобрать. Мама обещала сводить малыша на прогулку в парк, но вдруг срочно была вынуждена пойти на женское собрание. Ребенок понимает, его родители опять слишком заняты. Он удаляется в гостиную и в течение 2 часов смотрит бестолковые мультфильмы и рекламные ролики. Дети не вписываются в напряженный график родителей. Нужно время, чтобы ввести ребенка в чудесный и увлекательный мир книг. Нужно время, чтобы снова послушать рассказ детей о том, как они разбили коленку, или о птице с перебитым крылом. Это те кирпичики, из которых строится прекрасное здание любви и уважения к родителям, скрепленные родительской нежностью и участием. Но чрезмерная занятость родителей разрушает это здание, и прекрасным надеждам не суждено осуществиться. Вместо этого мы сгибаемся под бременем бесконечных забот и дел, результатом чего является смертельная усталость, которая порождает раздражение. А за всем этим следует безразличие. Неужели мы обречены на это? И неужели выхода нет? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

История христианских гимнов. Гимн страдальца. Николай Петрович Храпов пришел к Господу в 20-летнем возрасте и через 2 недели уже был арестован, так как не скрывал своей веры. Шел 1935 год, когда государственный атеизм беспощадно искоренял веру в Бога из сознания людей, и особенно молодежи. Так, в 20-летнем возрасте Николай Петрович был впервые лишен свободы. Под конвоем он был отправлен на крайний север, о чем впоследствии писал в своей автобиографии. Много ужасов пришлось пережить за это время, но и в тех условиях Господь давал силы свидетельствовать о Христе, приобретая души для Него. 28 лет в общей сложности Николай Петрович Храпов провел в заключении в различных местах СССР, от крайнего севера до знойного юга. И везде при любых обстоятельствах твердо верил, свидетельствовал о Христе и писал стихи. Широко известен один из них, который начинается словами «Закат обогрился кровавой зарею». В лагере, где находился автор, было много христиан разных вероучений. Часто проводились совместные общения. Гимн страдальца Николая Петровича Храпова был экспромтом написан за несколько часов, и автор применил к нему мелодию песни «Умолкли аккорды, порвались струны». Впервые его пропел мужской арестантский хор в составе 30 человек, среди которых были баптисты, лютеране и менониты. Все они были страдальцами за имя Иисуса. Этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников христиан 60-х-80-х годов. Он ободрял их, укрепляя веру в суровых испытаниях.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям.
2: Вдохновляй. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Это случилось в 1524 году. Менно Симонсу было 28 лет, когда он начал свое служение священником. Кроме него в церкви было еще два человека. Один из них был пастором, он даже имел какое-то образование. Эти двое частично знали Библию. Симонс же в своей жизни никогда даже не брал ее в руки. Он боялся, что чтение ее могло ввести его в заблуждение. Два года Менно Симонс служил в церкви, никакого понятия не имея о слове Бога. Уже через год, разнося вино и хлеб, ему иногда приходила мысль о том, что это не тело и не кровь Христа, что хлеб и вино ему преподносит дьявол, чтобы увести его от веры. Иногда он каялся и плакал, но отделаться от этой мысли никак не мог. Наконец Менно Симонс решил серьезно изучить Новый Завет. Благодаря милости и просвещению Господа он с каждым днем все больше познавал истину, и вскоре многие стали видеть в нем евангельского проповедника. Каждый искал общения с ним. Мир любил Симонса, и он любил мир. Вскоре Менно Симонс вернулся в деревню, в которой родился. Он искал почести и славы. Уже многое познав из Священного Писания, он тем не менее не жил познаниями, а предавался греховной жизни и не приносил плода. Менно был молод и ничего, кроме выгоды, покоя, величия, имени и славы, не искал. Жизнь Симонса ничем не отличалась от жизни любого другого человека. Но вскоре Менно стало волновать то, что люди вокруг, как заблудшие овцы, искали истину, но попадали в разные секты. Менно Симонс стал просить Бога подарить ему новое сердце, из милости очистить его, дать ему мудрости и смелости, проповедовать его имя, его слово и его истину, не допуская фальши. Симонс начал проповедовать с кафедры покаяния, объявил настоящую войну греху, безбожию, идолопоклонству и формализму богослужения. Примерно через год к нему пришли несколько человек просить его взять на себя заботу о таких, как они. Священное Писание они понимали так же, как и Симонс. Они порвали с греховным миром и отдали свою жизнь тому, кто умер за них на кресте. Когда Симонс услышал их просьбу, то испугался. В мире царили страх и отчаяние. С одной стороны, он осознавал свое незнание, природную слабость, видел зло, тиранию, мощные секты, изощренность злых духов, осознавал, насколько тяжел крест, который ему придется нести. А с другой стороны, голод, лишение богобоящихся людей, которые блуждают в этом мире, как овцы без доброго пастыря. После долгого разговора Симонс попросил братьев молиться за это дело, и если на то будет воля Господа, то готов взять на себя эту заботу. Так повел Господь Менно Симонса, большого грешника. Он осветил его, дал ему покаяние, вывел из вавилонского плена, привел его в Иерусалим и призвал на это нелегкое служение. Симонс был благодарен Богу за то, что он дал ему желание освободиться от зла и творить добро. Бог употребил Менно Симонса для спасения людей. Множество людей смогли освободиться от пут суеверия, выдуманной людьми религии, а также постичь Божий план спасения человечества только по благодати через веру в Иисуса Христа.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь.

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Магари, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Странно, Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
4: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович заведует?

во Франции, одна из башен называется «Масляная». Однако масло здесь не производили и не хранили. Такое название произошло от того, что деньги на строительство этой башни были получены от продажи церковью разрешения есть масло в Великий пост, чего в принципе делать нельзя.

0: хочу мерить счастье деньгами, я не хочу разрушаться грехами. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу быть орудием тьмы. Я не хочу быть там, где нет любви. Я молюсь, Боже, ты мне помоги.
1: Свободное радио.

Рабство – это две стороны одной медали. И то, и другое является служением идолу денег. И тот, и другой будет думать о деньгах гораздо больше, чем они того заслуживают. Я часто вспоминаю молитву из книги «Притч», где автор просит не давать ни богатства, ни нищеты, потому что и в том, и в другом случае это будет мешать следовать за Богом. Доверьтесь Ему, трудитесь, благодарите, и Он даст насущное.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 5 сентября 1981 года президент Египта Анвар Садат отправил под арест в пустынный монастырь Александрийского патриарха Шенуду III за его протесты против снисходительности властей по отношению к мусульманам, убивающим христиан и разрушающим их дома и церкви. Патриарх был освобожден лишь 4 года спустя, уже после убийства самого президента Садата исламскими фундаменталистами из группировки «Египетский исламский джихад». В конце 70-х годов 20 века в Египте участились антикоптские выступления исламских фундаменталистов, следствием которых стали межрелигиозные столкновения и антикоптские погромы. После того, как патриарх Шенуда в 1981 году отказался отменить публичные торжества по случаю Пасхи, президент Египта Анвар Садат поместил его под домашний арест в монастыре. Заключению также подверглись 8 епископов и 24 священника Коптской церкви. Лишь 2 января 1985 года, по прошествии более чем 3 лет после убийства Садата, президент Хосни Мубарак распорядился освободить патриарха. 5 днями позже тот уже служил рождественскую литургию в Каире. Шенуда III являлся активным сторонником межконфессионального диалога. Он первым из коптских патриархов посетил Москву. При нем Коптская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шенуда III встречался также с папой римским Павлом VI, а также константинопольским патриархом и архиепископом кентерберийским. Коптская православная церковь или Египетская православная церковь относится к группе древневосточных нехалкидонских церквей. В Египте она имеет около 14 миллионов последователей.
2: След в истории.

0: Или от Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Врачи говорят, что человеческое тело удивительно уязвимое. Мы рождаемся слабыми и несамостоятельными, взрослеем долго, бегаем медленно, постоянно нуждаемся в чистой воде и свежей еде. Мы подвержены множеству болезней, нас легко убить даже неосторожным ударом, но еще более уязвима наша душа. Тут и боль ущемленной гордости, и разбитое сердце неразделенной любви, и незаживающие раны предательства. Ко всему прочему, мы очень падки на соблазны и зачастую не можем победить даже элементарную тягу к вредным веществам и внезапно вспыхнувший инстинкт размножения. Чем же мы можем гордиться? На что можем уповать? Пожалуй, только на милость Божью. Поэтому остается лишь подытожить. Будьте бережны и милосердны друг к другу и держитесь за веру в Бога.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. В шторме. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Книга Деяния, 27 глава, 14 стих. Не по своей воле Павел оказался посреди этого ужасного шторма. Он предупреждал капитана корабля не плыть, но капитан не послушал его. Иногда мы неверно считаем, что благодаря тому, что мы служим Господу, все наше плавание пройдет спокойно. Конечно, Господь успокоит море вокруг нас и пошлет легкий ветер, чтобы наполнить наши паруса. Нет! Иисус не обещает избавить нас от штормов, но Он обещает быть рядом с нами посреди шторма. Штормы выполняют определенную цель — Божью цель. Когда приходит шторм, мы задаемся вопросом, переживем ли мы его. Павел, вероятно, думал о том же, но Господь проговорил слова ободрения Павлу, когда стоял рядом с ним в шторме. Он сказал Павлу, что тот выживет, потому что у Бога есть для него миссия. Настоящая причина шторма, в который попал Павел, станет ясной позже. Так часто происходит и в нашей жизни. Когда наше море волнуется, мы задаемся вопросом о нашем выживании. В это время нам нужно помнить слова Господа «Не бойся». Другими словами, ободрись, это не конец, у меня есть план для тебя. У него на самом деле есть план. Он не забыл вас. Это так в действительности, он с вами посреди волн. И когда шторм пройдет и тучи разойдутся, вы увидите причину шторма. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты с нами во время шторма, потому что ты обещал, что никогда не оставишь нас и не покинешь нас. Используй эту бурю для твоих целей и для твоей славы. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Небесный Владыка управляет всем миром как властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия. И все соответственное месту и времени, разнообразие сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которое я называю Господом Богом. Английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики Исаак Ньютон.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Я уже сбилась со счета, сколько раз мои читатели поднимали вопрос светской этики. Спрашивают меня, например, вот так. Не надо придумывать старичка на облаке и посланного им сына, чтобы осознать простые правила, по которым надо жить. Не нужна она религия в этом смысле. Простой инженер Семенова создает образ человека, которому хочется подражать, и не нужно никакого Иисуса. Когда-то я тоже думала, что старичок на облаке и его сын совершенно лишние. Но, к сожалению, главная проблема всегда в том, что у всех свои простые правила, по которым надо жить. И эти правила всегда можно описать художественно убедительно. У Николая II правила одни, а у Владимира Ленина другие. У немецких арийских героев одни, а у советских партизан другие. У твоей мамы одни, а у тебя другие. У римских героических легионеров одни, а у Христа другие. У толерантных европейцев одни, у русских националистов другие. Можно написать книгу про героических националистов, а можно про обаятельных геев. И все они как бы за добро, но добро — это слишком разное. Как любил говорить за чашечкой морфия Фридрих Вильгельм Карлович Ницше, добро и зло относительны. «Простые правила, по которым надо жить, говорите», — ответила бы я. «А не хотите ли Макиавелли почитать для сравнения? У него, например, своя мораль крепкого государственника». Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. И вообще, государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Вот такие простые правила, которые служат общественному порядку. Куда там старичку на облаке с посланным им сыном?
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
2: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
3: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
4: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
4: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Кудряшов Игорь Вячеславович. Я являюсь старшим пресвитером Церкви Иоанских Христиан-Баптистов по Тверской области.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Бог коснулся сердца через обстоятельства жизни. Их было достаточно много, они были достаточно сложные, но это отдельный и длинный разговор.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Бог дает, я думаю, самое главное. Он дает надежду в этой жизни земной и в жизни вечной. Он наполняет своим миром, который не купишь ни за какие деньги, не приобретешь ни в каком другом месте. Бог дарует свою любовь, и ее чувствуешь, а не просто знаешь о ней. Бог устраивает твою земную жизнь, благословляет тебя и помогает проходить трудности. Одним словом, будучи христианином, ты полностью обретаешь смысл жизни.
0: Зачем христианину церковь?
1: Если вы христианин, то вы уже являетесь частью церкви. Очень важная, неотъемлемая часть нашей жизни, помогающая нам устоять, помогающая нам возрастать, помогающая нам поддерживать друг друга. Бог так устроил, Он сказал, будьте вместе, будьте едины, молитесь вместе. Поэтому это нормальное для христианина состояние.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Я люблю послание Иакова, первое послание апостола Иоанна. И я, честно говоря, никогда не ставил перед собой вопрос любимого стиха, потому что Слово Божие, оно уникально и на все случаи жизни.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Говорил.
1: Не говорил.
0: А я тебе говорю, говорил.
1: Не говорил. Я специально внимательно перечитала все четыре Евангелия и не нашла ни одного случая, где бы Иисус прямо и заявил, что Он Бог. Все как-то вокруг да около.
0: Это тебе так кажется, что вокруг да около. А вот иудеям того времени все было предельно ясно.
1: С чего ты взял?
0: Ну-ка открой книгу Исход, третью главу и прочитай 13 и 14 стихи.
1: Ну хорошо. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. И они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь, кто я есмь». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: того, кто послал меня к вам, зовут Я есмь».
0: Угу.
1: Ну и при чем здесь Иисус?
0: Сейчас поймешь. Ну-ка прочитай Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 56 стиха.
1: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи: нет, тебе еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Хочешь сказать, что Иисус отождествлял себя с тем, кто 2000 лет назад до его прихода явился Моисею?
0: Именно это я и хочу сказать.
1: Но я все равно как-то сомневаюсь, что...
0: А вот фарисеи, те не сомневались. Смотри, Евангелие от Иоанна 10:32. «Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от Отца моего. За какое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
1: Знаешь, Гарик, если б не этот спор с фарисеями, боюсь, до меня так бы и не дошло.
0: Вот видишь как. Чтобы открыть нам истину, Господь может даже своих противников использовать.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Ну что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если...

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучать историю христианской музыки. Сегодня поговорим о музыке Северной Америки. Согласно переписи населения Северной Америки, проведенной в 1790 году, только 5% имело какую-либо религиозную принадлежность. Сейчас эта цифра составляет 95%, из них половина регулярно молится в христианской церкви. Эта простая статистика отражает рост, способный вызвать зависть у христиан Западной Европы, количество которых за тот же самый период значительно сократилось.
3: История развития христианской музыки в Соединенных Штатах сложна и красочна. Знать ее важно еще и потому, что она оказала большое воздействие на весь мир. Дело в том, что североамериканцы не прячут свою веру от других. В 1985 году только протестантские миссионерские общества потратили на поддержку своих заграничных миссий более 500 миллионов долларов. И цифра эта с каждым годом растет. Эти деньги обеспечивают работу 20 тысяч миссионеров, которые, разъезжаясь по всему миру, везут с собой свои американские песни и гимны.
2: В отличие от Европы, христианство в Соединенных Штатах развивалось в течение всего нескольких сотен лет и без всякой поддержки со стороны богатой, имеющей давние традиции церкви. Два этих обстоятельства, возможно, и способствовали тому, что сегодня религия в этой стране имеет такую силу. Первое христианское поселение Джеймстаун в Вирджинии было основано лишь в 1607 году. Основатели его, переселенцы из Англии и те иммигранты из других стран Европы, что последовали за ними, не имели в Старом Свете никаких средств к существованию. Именно бедность и заставила их тронуться в путь. Она же сопровождала начало их новой жизни. У них не было накопленных веками церковного достояния, не было христианских традиций богослужения. Были с собой одни лишь книги, возможно, только Библия и метрическая псалтырь. С той поры христианство в Северной Америке распространялось подобно огню, разгоревшемуся из искорки. Однако здоровая подозрительность к властям церкви сохранилась до сих пор. В богослужении более всего продолжает цениться прямота и ясность, отсутствие излишнего церемониала. Нельзя судить об Америке только лишь на основании жизни городов, упадочной и полной отчужденности, которой способствуют развитые средства коммуникации. Огромное пространство между городами занимает сельская местность, хорошо заселенная, полная небольших общин, в которых поддерживается преемственность образа жизни и веры. Здесь можно найти самую разнообразную христианскую музыку, характерную для Северной Америки. По сути, это народное искусство, которая в период своего формирования не испытывала влияния музыки как формы искусства, потому что до середины XIX века классическая музыка в Северной Америке не развивалась. Даже в наше время эта христианская музыка остается окном в прошлое, незамутненным, изощренными традициями Европы.

0: Музыка первых белых поселенцев основывалась на метрических псалмах. В ушах пилигримов, покидавших свои дома в Европе, звучали их мелодии.
1: Те, что жили в Лейдене, уговорили нас пойти в дом нашего пастора. Дом был очень большим. Там мы очистились и были все в слезах, и пели псалмы. И это была поистине самая сладостная мелодия, которую я когда-либо слышал.
0: Для французских гугенотов, живших во Флориде, и английских и голландских пуритан Новой Англии, пение псалмов было средоточием музыкального выражения веры. Его важность для первых христианских общин очевидна, потому что первой книгой, вышедшей в Америке, стала «Bay Psalm Book». Примечательно, что она вышла в Бостоне еще в 1640 году, и ее пионерский дух чувствуется уже в предисловии.
1: Божий алтарь не нуждается в нашей полировке, поэтому мы предпочли достаточно простой перевод. Также сознательность предпочли элегантности, точность — поэтичности, чтобы иметь возможность петь в Сионе славу Господа в согласии с Его собственной волей, пока Он не заберет нас отсюда, не утрет наши слезы, чтобы мы вошли в Его радость с пением вечной Аллилуйи.
0: «Bay Psalm Book» не содержала никаких мелодий, она лишь рекомендовала музыку из «Whole Book of Psalms» Равенскрофта, составленной главными музыкантами. Практика переклички в Северной Америке установилась достаточно рано. Об этом нам известно от преподобного Джона Коттона, который в 1647 году писал.
1: «В наше время, когда многие молящиеся не умеют читать, хорошо, если священник или другой, подходящий для этого человек, читает строчку из псалма, прежде чем все остальные ее пропоют».
0: Воздействие этого явления на американскую псалмодию были столь же диковины, как и в Старом Свете.
1: Тот же человек, что задает мелодию и управляет пением собрания, обычно читает псалом. А с такой задачей мало кто способен справиться хорошо. Поэтому через две или три строки радостная мелодия превращается в настоящее завывание. Потом некоторые для того, чтобы слышать себя, поднимаются на октаву выше других, а кто-то поднимается на квинту или кварту. И такое пение превращается вскоре в беспорядочный шум, состоящий из чтения, вскриков и завывания. Во многих местах один человек берет свою ноту, когда другой еще не спел предыдущую, отчего получается нечто настолько странное и порядочное, что и выразить нельзя. Кроме того, в собрании нет двух человек, которые бы пели украшения одинаковым образом или вместе. Для слуха хорошего ценителя это равносильно одновременному звучанию 500 ревущих мелодий.
0: В начале XVIII века некоторые священники стали обращаться к более правильному пению, вызывая возмущение, враждебность и противодействие в рядах Старой Гвардии. Это типично именно для сельской местности, где даже разговоры о переменах вызывали наибольшее противодействие. В Новой Англии новый способ пения постепенно вытеснил старый, чего не скажешь о Северной Америке в целом. Как ни странно, в Апалачах и на Юго-Востоке до сих пор есть изолированные места, где старая техника переклички используется и сейчас, в частности, в отдаленных баптистских церквах. Это устная традиция, и так же, как и 300 лет назад, молящиеся продолжают полагаться на свою память и поют гетерофонию, одновременно выкрикивая 500 разных мелодий, притом в чрезвычайно медленном темпе.
2: Певческие школы.
0: Новый способ пения на самом деле был лишь возвратом к тому, что современные церковные музыканты назвали бы нормой. Американцы называли это пением по нотам. Однако переход к такому пению требовал образования. Один священнослужитель писал в 1720 году.
1: Не будет ли улучшено пение псалмов благодаря созданию певческих школ? какие могут возникнуть трудности или неудобства от того, что люди, которые захотят усовершенствовать свое певческое мастерство, будут нанимать человека, способного обучать их, и станут собираться 2-3 раза в неделю по вечерам с 5 или 6 часов и до 8, чтобы учиться петь.
0: В сельских приходах Новой Англии существовали аналогичные певческие школы. Они имели временный статус и располагались в здании школы или в таверне с благословением местной церкви, и прихожане имели возможность брать там уроки пения, при условии, что будут приносить с собой свечи. Уроки были построены на курсе сольмизации, звуковысотной системы, основанной на изобретении Гвидо Дореца, присваивавшей название ступеням звукоряда. Если Гвидо давал каждой ступени лада отдельное название, то основатели певческих школ использовали упрощенную систему, где таких названий было всего 4 – фа, соль, ля и ми. Поэтому восходящая мажорная гамма пропевалась с такими названиями нот, как фа, соль, ля, фа, соль, ля, ми, фа. Казалось бы, такая излишняя упрощенная схема должна была привести к недоразумениям, однако уровень певческого мастерства во многих церквах благодаря ей заметно возрос.
1: В заключение передачи мы предлагаем вам послушать музыкальный пример метрического псалма 63-го. А с вами были ведущие Константин Масалитинов
0: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: Письма Павла христианам в Колоссах.
1: «И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если в церкви гости, начинай петь громче обычного. Пусть знают, что вы тут не лыком шиты. Вскидывай руки к небесам и кричи «Дай аминь», подпевая группе прославления. Пусть знают, какие высокодуховные люди здесь собрались. Как только гости уйдут, переходи на обычный режим. Вспомни, что горло побаливает. Лучше посиди и послушай, как поют остальные. Переутомление еще никому не шло на пользу.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. We'll be right back.

Наталья Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут. На Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи. Моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит. Ведь мытьем полов дарая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех. Приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте. Удостоится той чести, может, каждый во Христе.

0: Иисус сказал, что мы должны относиться к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам. И вот я, профессор лицемеров, сейчас проиллюстрирую этот принцип на примере Гарика.
1: Добрый день, профессор.
0: Гарик, глядя на то, как ты усердно работаешь тут под раковиной, чтобы как-то помочь, я принес тебе почту.
1: Подай, пожалуйста, вон тот ключ.
0: Весь в мазуте.
1: Ладно, интересно.
0: Гарик, глядя на то, какие у тебя грязные руки, я прочитаю тебе газету. Так, что тут у нас? Хочешь программу на вечер прочитаю?
1: Вы не могли бы воду включить?
0: Так, подожди, похоже, тебе письмо от Анжелы. Что за Анжела, Гарик?
1: Моя девушка.
0: О, твоя бывшая девушка. Да так, ничего, Гарик, сам прочитаешь. Ну, мне пора. Важно поступать с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Что я только что и продемонстрировал. Правда, Гарик?
1: Спасибо, что прочитали мое письмо. А теперь вы не могли бы воду включить?

глаза, твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось. Пригласи туда.

компьютеры, коммуникации, и все неплохо бы. До сотни душ идут у края пропасти. Мне хорошо с тобой, хочу тринадцатым я быть апостолом.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но победа одержана еще не во всех направлениях. Разрыв между молитвой и повседневной жизнью – это всего лишь начало. Еще остается время самой молитвы, когда ты остаешься с ним с глазу на глаз. Время добровольного или вынужденного испытания совести. Время, когда его непостижимый взгляд вновь направлен на тебя, а не до конца угасший огонь вновь может разгореться. Время, когда тебя охватывает страх перед самим собой, когда тебя сжимает внутренняя тоска по чистоте и совершенству, и слезы уже совсем рядом. Это опасное мгновение. Это время искушения любовью. Будь тверд, не превращайся в бабу. Повторяй себе, что из всех этих нежностей ничего путного не выйдет. Эти сентиментальные поползновения не свойственны твоему характеру. Разве тебе не известно, что подобные настроения проходят бесследно, как уплывающие вдаль облака, а в конце концов все остается как прежде? Нет, твоя религия не должна строиться на всех этих зыбких и расплывчатых вещах. В нем, по-видимому, действительно есть какие-то сентиментальные стороны, но достаточно того, что они изображены на картинах твоего молитвенника. И если ты не можешь оторваться от его взгляда, молись до тех пор, пока ты не перестанешь видеть его. Это вполне возможно. От Бога можно отмолиться. Отмолиться от Бога, что рядом с тобой, чтобы молиться Богу, который где-то далеко. Молиться столь истово, чтобы раствориться в собственных словах и уже не иметь ни времени, ни сил слышать голос самого Бога. Его можно забрасывать просьбами до тех пор, пока он не умолкнет со своими. Тебе нужно от него столь много, что он не успеет сказать тебе, что ему нужно от тебя. Выполняя свои религиозные обязанности или, что звучит еще благороднее, добровольно упражняясь в благочестии, ты сможешь избежать необходимости слушать его назойливый голос. Поверь мне, лучше этого способа нет ничего. И если ты будешь последователен, то рано или поздно тебе удастся вместо его религии создать свою собственную. И ты наконец-то обретешь покой. Все будет совершаться во имя христианства и благочестия. Самое существенное состоит в том, что ты теперь надежно защищен от него. Скажи ему, что он Бог и что ему и так все известно, и что нет необходимости обсуждать с ним какие-либо частности. Или скажи ему, что ты, в конце концов, всего лишь человек. Это тронет его и вызовет у него сострадание. Или скажи ему, что ты исполнен безграничного доверия к его благодати, и поскольку он твой спаситель, ты уверен, что все будет хорошо. Это вопрос его чести как искупителя, и тем самым ты обезоружишь его. Продемонстрируй ему наивное детское благочестие, целостное и неповрежденное. Взгляни на него ничего не ведающими невинными глазами. О, этот чистый взор творения! И он не откажется посвятить тебя в свои запутанные тайны. Царство его не от мира твоего. Оставь его в его недосягаемой тьме. Твоему свету не нужно пытаться понять ее.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Рабби, почему он родился слепым?» — спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», — ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал: «Ступай к Силаамскому пруду, Силаам значит посланный, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить: «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню?» «Да, это он», — отвечали одни. «Нет, он просто похож на него», — возражали другие. «Это правда я», — сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» — спросили они. «Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну с землей, помазал мне этим глаза и сказал: „Пойди в Силаам и умойся“», — ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спросили они. «Не знаю», — говорит он. Человека этого, который был раньше слепым, приводят к фарисеям. А день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был суббота. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу», — ответил он. «Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», — заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может совершать такие чудеса?» — возражали другие, и между ними разгорелся спор. Слепого снова спрашивают: «Ты говоришь, что он сделал тебя зрячим. Кто он, по-твоему?» «Пророк», — ответил тот. Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их: «Это ваш сын? А вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым», — ответили родители. «А как он теперь видит и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. Спросите его самого. Он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так потому, что боялись иудеев. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители и сказали: «Он уже взрослый, спросите его самого». И вот во второй раз позвали человека, который был слепым, и сказали ему: «Поклянись, что скажешь правду. Нам известно, что тот человек — грешник». «Грешник он или нет, я не знаю», — ответил он. «Знаю одно. Я был слепым, а теперь вижу». «Что он с тобой сделал?» — снова спросили они. «Как сделал тебя зрячим?» «Я вам уже говорил, а вы не слушали», — ответил он. «Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, тоже хотите стать его учениками?» «Это ты его ученик!» — закричали они на него. «А мы ученики Моисея! Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы не знаем, откуда он». «Вот это и удивительно», — сказал в ответ человек. «Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. Ты весь родился в грехах, а еще учишь нас!» Закричали они на него и выгнали вон. Иисус узнал о том, что его выгнали, и, найдя его, спросил: «Ты веришь в Сына Человеческого?» «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю», — ответил он. «Ты его видел», — сказал Иисус. «Он тот, кто с тобой говорит». «Верю, Господь», — ответил он и пал ниц перед ним. Иисус сказал: «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Фарисеи, стоявшие рядом с Иисусом, услышали это и сказали ему: «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха», — ответил Иисус. «Но вы говорите, что видите. Значит, ваш грех на вас остается».
2: «Уютный вечер» на свободном радио.

Свободное радио. Нам по пути.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Иногда дети ведут себя совершенно неадекватно и делают все, чтобы вывести вас из себя. На днях моя младшая полуторагодовалая дочь обиделась на меня из-за того, что я не разрешал ей плевать супом на пол и размазывать его ладошкой. А паранормальные способности старшей падать и получать ссадины на совершенно ровном месте иногда вообще ставят меня в тупик. Я засыпаю, читая вслух их любимые книжки. С трудом заставляю себя играть в куклы и совсем без восторга встаю посреди ночи, чтобы успокоить их после внезапного падения с кровати. После работы мне хочется побыть одному, помолчать и спокойно почитать, а не с боем укладывать их спать. Счастливая, беззаботная семья с рекламного плаката имеет мало общего с реальностью. Дети — это ежедневный труд без права на отпуск и увольнение. Дети отнимают у вас все свободное время, которое вы раньше тратили на отдых, творчество или саморазвитие. Дети лишают вас возможности скопить на дорогую желанную вещь. Дети постоянно провоцируют вас и испытывают ваше терпение. Но как бы там ни было, оглядываясь на прошедшие годы, я понимаю, что не изменил бы в них ничего. И уж тем более с ужасом представляю свою жизнь, если бы в ней не было этих двух зареванных и ковыряющихся в носу разбойниц. Комфорт, покой, достаток, личное время и пространство – все это меркнет перед тем океаном любви, принятия и нежности, которому вас учат и который вам дарят дети. Уходящие годы нашей жизни похожи на сито, просеивающие все незначительное и оставляющие в памяти что-то действительно стоящее. Бесценное время, проведенное с ребенком, останется с вами навсегда. Ничто не заменит мне минуту, когда моя старшая дочь впервые научилась ездить на велосипеде или когда прочитала свои первые слова. Ничто не будет столь же ценным, как нежные объятия перед сном и поцелуй в мою небритую щеку. Цените то, что у вас есть. И если Бог благословил вас детьми, не воспринимайте их как помеху или обременение. Подарите им свое время, свою любовь и заботу, не ожидая ничего взамен. И тогда вы сможете понять нашего Небесного Отца чуть-чуть лучше.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев. Спустя год или два он вернулся еще на полтора года, на этот раз с женой и всеми детьми, чтобы заняться теми, которые, благодаря его свидетельству, познали Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Он видел необходимость ввести их глубже в Священное Писание и в понимание того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина, а также указать им на ответственность нашу перед Богом, да и перед миром. Этим он напоминал апостола Павла, который мог писать фессалоникийцам: «Мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Лет 30 спустя графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже пожилой, рассказывала мне, как она с благодарностью вспоминает лорда Редстока, терпеливо знакомившего нас со Словом Божьим, когда мы были духовно еще детьми. Он учил нас, словно нянюшка в детской. Проживая в одном из отелей на юге Франции, графиня Шувалова тщетно искала людей для духовного общения. Наконец, она нашла пожилую немку, с которой можно было говорить о Христе. Но, говорила мне Елена Ивановна, тут-то я особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу своего. Моя добрая, благочестивая немка утешалась несколькими известными ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными гимнами. Это было и все. Она имела веру и, наверное, была угодна Богу, но богатство Слова Божия было для нее закрыто, и с ней нельзя было делиться глубинами его. Благодаря такому правильному началу русские евангельские верующие с первых дней были крепко укоренены в Слове Божьем. Это и помогло им устоять во время преследований, а также дать отпор лжеучениям. Проповеди лорда Редстока привели к вере многих. Граф Модест Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасение души, обрел это спасение по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока и стал искупленным и помилованным грешником. Целью его жизни стало прославлять Бога и своего Спасителя Иисуса Христа и призывать ко Христу всех грешников. Таким он и остался до глубокой старости и до того дня, когда Господь призвал его к себе. В то время он был одним из первых работников на Неве Божьей.
1: В эфире «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя, настроиться на истину.
1: В рекламе лекарств мы неизменно найдем привычную фразу «проконсультируйтесь со специалистом». Полезный совет — узнать мнение того, кто разбирается в фармацевтических препаратах, прежде чем глотать их. Также мы поступаем и во всем остальном. Двигатель издает непонятный стук — мы едем к автомеханику. Потекла труба в стояке — мы вызываем сантехника. Не знаем, как установить розетку — ищем хорошего электрика. Почему же большинство людей предпочитает набивать шишки в гораздо более важных вопросах? Не помолившись главному специалисту по нашему сердцу и нашей жизни, мы решаемся жениться и завести детей. Не прочитав инструкцию к жизни от ее создателя, выбираем порочные привычки и тратим свою жизнь на пустяки. Не стоит поступать опрометчиво, игнорируя бесценное сокровище – общение с Небесным Отцом в молитве и чтение Библии. Если уж кто и знает, какое решение вам принять, так это он. –

0: Выдержка из второго письма Петра.
1: «Благодать и мир да будут с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса, Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа».

0: Время подумать.
1: Не преувеличивайте, друзья, значение своих поражений. Не воспринимайте каждое поражение как вселенскую катастрофу. Во-первых, потому что Бог не умер. Все под контролем, если вы этот контроль в свою жизнь допускаете. Ну и, конечно, не перебарщивайте вот с этим нервным позитивом. Увы, сегодня многие церкви этим заражены как бактериями. Мол, мы успешные, мы крутые, у нас процветание. Это все хорошо, конечно. Но, дорогие, согласитесь, в жизни Иисуса был еще и Гефсиманский сад, например. Был крест. В общем-то, если так посмотреть, неудачи-то случались. Но, опять-таки, с мирской точки зрения, не духовной. И в нашей жизни иногда бывают такие периоды, когда все, что нам остается, это склонить голову и пережить то, что на нас сваливается. Каждый любит причмокивать елей причастия. Но однажды с нами может случиться и ложка дегтя. Это часть плана. Из таких ситуаций, как мне думается, Бог и узнает, вы с ним вообще за фантики или из любви. И, увы, именно такие испытания, когда приходит какая-то горечь, какие-то неудачи, именно такие испытания люди очень часто и не проходят. Обижаются на Бога и в результате уходят из церкви. Он еще вчера пел громче всех «Аллилуйя», а сегодня его кресло уже опустело. А знаете почему? Потому что что-то пошло не по его плану. Потому что случилось что-то, что вроде как укол осы или рапиры. Потому что такому не учат, потому что о таком не предупреждают. Люди к такому оказываются не готовы. Получается, что быть в радости – это да, это мы первые. А вот в горести – нет, мы так не договаривались. Одна моя знакомая однажды шла в гости просто чая попить, пообщаться, встретиться с друзьями. А простое дружеское общение, которое было запланировано, в итоге обернулось шикарным праздником. С заказом доставки вкусной еды, с громкой музыкой, с весельем. Знаете, какой был повод? Прямо перед автомобилем друзей на трассе выскочил лось. И что в итоге? Очень дорогой автомобиль, не подлежащий никакому восстановлению, даже намека на это не было, и речи быть об этом не могло. И в итоге пир горой. А знаете почему? Потому что живы остались. Спасатели, когда автомобиль этот вскрывали, готовились к чему угодно, только не к тому, чтобы увидеть там абсолютно живых и невредимых людей. И вот кто-то в этой ситуации скажет: «Ой-ой-ой, потеряли миллионы, не повезло». Кто-то скажет: «Выжили, повезло». И только мудрые скажут: «Чудны дела твои, Господи, твори все, что хочешь».
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: настоящая красота. Какая она? Я думаю, что красивым человек является тогда, когда исполняет свое предназначение от Бога. Когда женщина заботится о своих детях с искренней любовью, то отсутствие маникюра и лишние килограммы не помешают ей быть красивой. Когда мужчина заступается за униженного и слабого или берет на себя груз ответственности, то лысину и помятые кроссовки тоже никто не заметит. Ищите Божьей воли и будьте счастливы и красивы.
1: Свободное радио. Живи настоящим.

где я теперь? Я ушел из дома, где я жил, и закрыл дверь. Я ушел в наряде из-за плац, заношенным до дыр. Я ушел из мира и...

справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я...

0: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Петр Мамонов. Мы забываем, что Господь ради нас взошел на крест, а мы от Него хотим порядка, здоровья. Это не те дары. Другого надо желать. Быть с Ним во всех обстоятельствах, которые Он нам дает.
1: Свободное радио.

Михаил Калинин. «Авраам уходит из Харана». Читает Дарья Косинцева. Господи, я не хочу никуда уходить. Небезразличные родственники, мудрые друзья, заинтригованные соседи. Все в один голос. С тобой все в порядке? Что ты творишь? Преданная жена с любовью, без обиняков, говорит. Ты сошел с ума. И я с тобой заодно, раз иду за тобою следом. Ты хоть знаешь, что ждет нас там, куда идем. Родная, я знаю, что выгляжу дураком, но ведь голос-то был. Он сказал, иди отсюда, иди, не задерживайся. Жена меня хорошо знает. Съели вместе пуд соли, если не два. Не говорит, тебе померещилось, привиделось что-то во сне. Она знает, мне еще страшнее, чем ей. Да, конечно, можно остаться. Но даже те, кто вздохнет с облегчением, узнав, что вы уже никуда не идете, даже они заметят, что как-то не очень радостно у нас в доме, где все осталось на своих местах. Стойкий перегар капитуляции перед собой. От него уже не избавиться. Так бы чувствовало себя, если бы могло чувствовать вино, скисшее в уксус. Полезный в хозяйстве уксус. Тот, что можно смело залить в старый мех.

0: Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный, пронизывающий ветер. Все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, возвращаясь с охоты домой, шел лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же, кругом, и там, где была деревня, все утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной Пятницы в доме ничего не варили, и мучительно хотелось есть.
1: Какой ветер! И ведь точно такой ветер дул при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре. И при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые крыши, невежество, тоска. Такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут.
0: И от того, что пройдет еще 1000 лет, жизни не станет лучше. И ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю.
1: Вот и зима пришла назад. Здравствуй, Василиса.
2: Ой, не узнала. Бог с тобой. Богатым быть.
1: Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая это была страшная ночь, Василиса. До чрезвычайности унылая, длинная ночь. Помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть».
2: Помню.
1: А Господь ему: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился. А бедный Петр истомился душой, ослабел и никак не мог побороть сон. Спал. А потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцелуем предал его мучителям. Его, связанного, вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, в предчувствии ужасного шел вслед. Он страстно, без памяти, любил Иисуса и теперь видел, как его били. Помнишь?
2: Помню.
1: У первосвященника Иисуса стали допрашивать, а работники развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними грелся и Петр, вот как я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом, то есть и его, мол, нужно вести к допросу». И все работники, должно быть, сурово посмотрели на него, а он смутился и сказал: «Я не знаю его».
2: «Я не знаю».
1: Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. Воображаю. Тихий-тихий. Темный-темный сад. И в тишине едва слышатся глухие рыдания.
0: И опять наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе.
1: Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Если Василиса заплакала, то очевидно, что эта история, произошедшая 20 веков назад, имеет отношение к настоящему. К ней, к этой пустынной деревне, ко мне самому, ко всем людям. Если женщина заплакала, то не потому, что я умею трогательно рассказывать, а потому что Петр ей близок, и что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
0: И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух.
1: Прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. Мне кажется, я только что видел оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
0: А когда он переправлялся на пароме через реку, глядел на гору, свою родную деревню и на восток, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал он о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы и невыразимо сладкое ожидание счастья.
1: Неведомого, таинственного счастья.
0: Овладевали им мало-помалу. И жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

0: тебя, пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Евангелие от Матфея.
2: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
3: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»
2: Они сказали:
4: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
5: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
2: Он говорит им:
3: «А вы за кого почитаете Меня?»
2: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
6: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
2: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
3: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
2: Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
7: Свободная ФМ. Радость есть всегда.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 6 сентября 1860 года в Глазго трое проповедников в буквальном смысле свалились от невероятной усталости. Будучи не в силах справиться с огромным числом обращенных и нуждающихся в наставлении, которые появились во время Великого пробуждения в Шотландии. Пробуждение в Глазго и Эдинбурге было частью пробуждения, которое началось в 1858 году в Нью-Йорке и на следующий год достигло Шотландии. На улицах Эдинбурга и Глазго, а также на фабриках по всей стране стали проводиться молитвенные собрания. Правда, такой религиозный энтузиазм некоторые восприняли с тревогой, так как из-за него на фабриках начались прогулы, а длительные молитвенные собрания нарушали рабочий день. В ходе Великого пробуждения появились новые проповедники. Например, Чарльз Грандисон Финни, который посетил Эдинбург в 1859 году. Именно ему принадлежит создание структуры собрания пробуждения, которая обычно состояла из короткой проповеди, гимнов хвалы и призыва выйти вперед для покаяния. Мировое Великое пробуждение охватывает конец 1850-х до начала 20 века и характеризуется в значительной мере элементом социальной активности. Его во многом питала вера в то, что второе пришествие Христа случится после того, как человечество реформирует землю, а потому выражалось в движении социального Евангелия и всемирного миссионерского движения. В результате Великого пробуждения появились новые пиетистские протестантские деноминации, такие как Движение святости, Церковь Назареев и Движение пятидесятничества. След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джон Рей. Прославленный английский ботаник Джон Рей был верующим человеком. По его мнению, если человек явлен в мир для того, чтобы отразить красоту Бога, он должен обратить внимание на все окружающие его творения. Сделав эту мысль своим принципом, Рей в очень раннем возрасте начал заниматься научными исследованиями. Он был одним из величайших авторитетов своего времени в ботанике и зоологии. Рэем была опубликована книга, в которой он говорит о бесконечной мудрости, заключенной в божественных творениях. В своем труде он описывает тысячи видов растений, насекомых, птиц, рыб и иных организмов и говорит, что все они указывают на существование Творца природы. Вначале все было создано Богом. Все окружающее охраняется им и до сегодняшнего дня, и все еще является таким, каким оно было сотворено, писал Рэй. Много сделавший в области ботаники Рей всегда подчеркивал тесную связь науки и религии и говорил, что для свободного человека нет ничего дороже, чем размышления о красоте природы, о бесконечной мудрости и величии Бога.
2: Свободное радио рядом.
3: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное».

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Добрые вести от Бога. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Когда Павел был молодым, он оказался в религиозной системе, в которой человек искал оправдание у Бога через соблюдение закона. Но закон не был предназначен для того, чтобы сделать человека праведным перед Богом. Закон должен был показать человеку то, каким грешником он был, и сделать весь мир виновным перед Богом. Поэтому, когда Павел узнал истину, когда он встретился с Иисусом Христом и обрел спасение, основанное на его праведности, а не на праведности человека, Павел с радостью отбросил все ложные представления о добрых делах и стал стремиться поделиться этой благой вестью с другими. Евангелие освобождает людей. Это сила Божья ко спасению. Какая радость видеть жизнь, измененная благой вестью, она светит во тьме и разрывает узы греха. Эта сила, эта благая весть о спасении предназначена не только для евреев, но для каждого, кто поверит. Это весть для всего мира. О, какое славное послание надежды и спасения мы получили! Да не будем мы беречь эту благую весть только для себя, да не будем мы стыдиться той истины, которую приняли, да будем мы, как Павел, готовы провозглашать Евангелие Иисуса Христа нуждающемуся миру, в котором мы живем. Отец, мы благодарим Тебя за это славное Евангелие, посредством которого мы были очищены от наших грехов. Мы молимся за тех, кто еще не знает эту замечательную благую весть о Твоей любви и Твоем предложении спасения. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Бог не слышит. Бог все слышит и видит. Только желание твое исполнить не находит полезным для тебя.

0: 81-й псалом. Бог возглавляет великое собрание, среди богов произносит суд. Как долго еще вы будете судить несправедливо и оказывать предпочтение нечестивым? Защищайте дело слабого и сироты, угнетенному и бедному явите справедливость, избавляйте слабого и нищего, спасайте их от нечестивых. Их знание – ничто, их понимание – бессмысленно. Они ходят во тьме, содрогаются все основания земли. Я сказал, вы боги, все вы сыны Всевышнего, но вы умрете, как все люди, и вы падете, как любой из властителей. Восстань, Боже, и суди землю, потому что ты наследуешь все народы.
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Разрешите угадаю, если вы человек, значит, бывает такое? Работать совсем не хочется. И вроде рукава засучил, и вроде ладони потер, и с духом собрался, а все равно не хочется. А знаете, в чем главный секрет? Если с утра грамотно распределить, что и когда вовсе не делать, то день может сложиться особенно удачно. Непродуктивно ни разу. Но иногда, очень-очень редко, разве что один раз в году. Может быть, так все-таки можно?
1: Жить ради ближних здесь, чувствовать боль сердец, раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признания весть. И просто входить в дворы, делами неся дары, тихонько послушать, обои поклеить, в столовых помыть полы. Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздал все, так сразу согрелся. Вот что Иисус принес.

остаться самим. Так нет, мы в залах сидим. Набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей, бидончик какао, поднос напивать, ходить, да и раздавать.

0: жизни пиранье, какое там даже старание. Холодному дом еда, потухшему свет слова, слепому прозрение, асте итальянский, а христианским группам жить по-христиански. А то отыграв концерт, на следующий день в инет, во вторник сражался, да и в среду сражался, в четверг просто взял, достался. Погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену, и себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся.
1: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о фильмах, которые вышли на экраны в последнее время. В 2020 году по всему миру дебютировал телесериал о Христе «Избранные» – «The Chosen», который рассказывает о евангельских событиях и людях, чья жизнь изменилась навсегда после их встречи со Христом. Первый сезон из 8 серий охватывает события от призвания первых учеников до встречи Иисуса с женщиной-самарянкой. Это крупнейший в истории медиапроект, основанный на частных пожертвованиях, а также первый телесериал, вышедший одновременно во всем мире через собственное приложение. Приложение «The Chosen» уже загружено в 142 странах мира, а сам сериал «Избранные» переведен на 52 языка. В приложении можно выбрать русский язык и настроить трансляцию на экран телевизора. Первый сезон и множество дополнительных материалов доступны на официальном YouTube-канале проекта. Это сериал «Избранные» – «The Chosen».
1: Свободное радио.

0: широкий формат. Во время трансляции церемонии инаугурации первого афроамериканского президента США камера показала панорамный вид огромной толпы из почти 2 миллионов человек, собравшихся на историческое событие. Корреспондент компании CBS Боб Шифер отметил: «Это нужно снимать в широком формате. Иначе было бы невозможно оценить размеры человеческого моря, раскинувшегося от мемориала Линкольна до Капитолия. Библия показывает несравненно большее собрание людей, объединенных верой в Иисуса Христа. Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет», – написал Петр. «Это образ не маленькой привилегированной группы, а множество искупленных из всякого колена и языка, и народа, и племени. Сегодня мы рассеяны по всему земному шару. Многие верующие лишены общения и страдают в одиночестве за свою верность Иисусу Христу. Но через линзы Божьего Слова мы видим общий план, широкий формат множества наших братьев и сестер, прославляющих того, кто искупил нас и сделал своим достоянием. Объединимся в прославлении Бога, который призвал нас из тьмы в свой чудный свет. Господь, мы едины в убеждении, что Ты достоин всей хвалы. Мы, Твой народ, преклоняемся пред Тобой».
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Иногда мы просто пытаемся закрыть глаза на то, что происходит вокруг нас.
1: Гарик, бабка, притворяемся, что спим.
2: А? Бабушка, садитесь.
1: Фу, пронесло.
2: Пронесло.
0: А иногда мы бы хотели закрыть глаза на реальность, но жизнь есть жизнь.
3: Гарик, вставай, на работу опоздаешь.
4: Сейчас, сейчас. Минутку еще.
3: Гарик, без 15, иди умывайся.
4: Иду, не кричи ты.
3: Нет, ты не идешь, ты спишь.
2: Не сплю, я не сплю.
3: У тебя глаза закрыты.
2: Я знаю, я просто думаю.
3: 8:15, вставай же.
2: Не хочу вставать, ненавижу вставать, хочу спать.
0: Но хотим мы того или нет, каждому из нас однажды придется умереть. А знаете ли вы того, кто сам победил смерть и имеет власть воскресить и вас? Знаете ли вы Сына Божьего Иисуса Христа?

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: факты.
1: Традиция клясться на Библии противоречит тексту Священного Писания. Евангелие от Матфея мы читаем. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого, говорит Иисус.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Сергей Поварницын.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Для меня большая радость и огромная привилегия делиться с вами словом живого Бога. Я хотел бы сегодня порассуждать с вами на очень важную тему служения нашему Господу. Давайте мы прочитаем послание апостола Павла к Тимофею из первого послания 3 главы, 13 стих. «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Обратите внимание, апостол Павел, он вдохновляет Тимофея служить Богу хорошо. И это очень важно нам сегодня понимать, что недостаточно просто что-то делать для Бога. Но именно те люди, которые не просто служат, но хорошо служат, такие люди приготовляют себе вышнюю степень. И мы видим на страницах Священного Писания, что те люди, которые хорошо служили Богу и угождали Ему, их жизнь, она была особенно благословенна. Я хочу напомнить вам историю одного слуги. Однажды он заболел. Его хозяин был сотник. Это и римский воин, язычник. И он пошел ходатайствовать перед Господом Иисусом Христом об исцелении своего слуги. И мы восхищаемся верой этого сотника. Но я хочу сказать об этом слуге. Я верю, этот слуга был трудолюбивый. Если бы он был лукавый, если бы он был ленивый, если бы он не родил о служении, о своей работе, навряд ли его хозяин так дорожил бы и шел ходатайствовать. Но я верю, этот слуга хорошо трудился. Он хорошо работал. И когда он нуждался в помощи, Бог расположил сердце его хозяина. И он пошел искать Иисуса Христа. Исцеление пришло. Дорогие друзья, когда мы хорошо служим Богу, наш Господин, наш Господь, Он заинтересован, чтобы мы были эффективными. И когда ты будешь нуждаться в помощи, Бог поднимет ходатая. Бог откроет для тебя источники. Если ты будешь хорошо служить Богу, Господь, Он будет особенным образом благословлять тебя. И на небе, я верю, будет великая степень и вышнее звание, и великая награда от Господа для тех, кто служит Богу хорошо. Да поможет нам Господь, да не оставит нас милость Божья, чтобы нам осознавать эту истину. Давайте будем прилагать усилия и будем стараться быть угодными Ему. И Бог да благословит всех нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

Уставшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое, порожняк. Не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тебе.

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Аделина, я из города Чебоксар, это Поволжский округ.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Это достаточно сложный вопрос, но я сразу вспомнила о том, что для меня сделал Христос. Поэтому в первую очередь я, наверное, поверила, потому что Он сделал много для меня, Он умер за меня, и та ценность, которую Он предлагает в крови Его, Он дает мне жизнь. Я живу Христом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера, она, наверное, дает тебе смысл. Смысл в том, что отвечает на какие-то важные вопросы, для чего ты живешь и почему ты живешь именно на этой земле.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что есть очень много обстоятельств, много трудностей, и в том числе через какие-то трудности Бог меня вел, вывел и дал много мне сил в нем.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: О, кстати, это самые распространенные вопросы в плане ответ, что это ограничение только в современности. Но если соприкоснуться со Христом, то ты знаешь, что не все то, что тебе разрешено, это полезно. То есть Бог говорит тебе, вот видишь ограждение, если ты переступишь это ограждение, у тебя будет смерть, духовная смерть. И это даже не только в духовном плане,

0: Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду, и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в Тебе найду? Не я ли судьёю стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от Тебя не отступать.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: притчи Соломона.
1: У того, кто дает бедным, не будет недостатка, а того, кто закрывает от них глаза, будут много проклинать.

Всем привет! По легенде, однажды сотрудник одного предприятия, проходя мимо радара, заметил, что шоколад в его кармане растаял. Благодаря этой нелепой случайности была изобретена микроволновая печь. А не был бы он таким внимательным, пришлось бы вам подогревать все на плите. Не забывайте смотреть по сторонам. Мир удивителен и полон открытий.

0: час на свободном.
1: Время светить. 6 сентября 1860 года в Глазго трое проповедников в буквальном смысле свалились от невероятной усталости. Будучи не в силах справиться с огромным числом обращенных и нуждающихся в наставлении, которые появились во время Великого пробуждения в Шотландии. Пробуждение в Глазго и Эдинбурге